пошли, куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве остался.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочей радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн. Такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term with an abdominal pregnancy where the...
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника. и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: Pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон — это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
6: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why do the cells do that? Well, I
6: Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So, one thing I haven't said about the transformed uterus or pregnant.
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов. И это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее, увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. Гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать...
7: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Кстати, вот действительно смешно, что мы точно говорили об эмиграции как о чем-то самом прекрасном и главном и всем обоим, что случилось в моей жизни. Однако, говоря об эмигрантской музыке, я сразу вспомнил стереотип именно эмигрантский, типа там, как бы, шансон. Да, это, честно говоря, мои любимые певцы русскоязычного народного материала. У них самые классные записи. Как так вышло? И вот, слава богу, теперь я с этой стороны границы.
2: Я помню тот Ванинский пор,

0: С Божьей помощью Сахнут нам дал по два предмета багажа на семью из четырех человек. И я привез пять гитар и два комбика. Я вывез практически, ну, большую часть.
1: Ай, ты мой конь буланый, ай, ты мой конь буланый, а баба, а, ты вороной, ну, отвези меня, ну, отвези меня.

0: отвези меня домой.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет! Сегодняшний подкаст мы записываем в городе Ваймер, где прямо сейчас проходит летний фестиваль «Идиш Сама Фест». У меня в гостях музыкант Иван Жук. Ваня, привет!
2: Привет, Саш!
1: Немного представлю Ваню. Ваня нетипичный гость для нашего подкаста, так как не имеет отношения к классической или так называемой академической музыке. Ваня блюзу-гитарист, один из лидеров клезмерского музыкального направления. Это традиционная народная музыка восточноевропейских евреев. Ваня участник множества коллективов, например, группа «Наеховичи», «Умка» и «Броневик». Также Ваню можно видеть на одной сцене с Петром Наличем в «Кабаке», например, или на большой сцене там, концертного зала с симфоническим оркестром. Цыганские песни, русские романсы, различные народные песни, рок, блюз. Максимально разнообразный набор жанров и составов. Но основной инструмент, насколько я понимаю, это гитара и голос, верно?
2: Да.
1: Итак, с весны прошлого года Ваня живет в Израиле, в городе Хайфа. Но начнем с самого начала. Что ты делаешь в городе Веймар?
2: В город Веймар я приехал, чтобы воссоединиться с международным клезмерским движением. Я впервые стал ездить на фестивали, где учатся играть традиционную музыку восточноевропейских евреев, еще... Начал ездить в начале 2000-х, и, собственно, вот я увлекся, у меня была эта группа Наеховичи, где мы играли клезмер-рок, потому что мне хотелось играть рок, но и быть оригинальным, и быть близко, так сказать, к каким-то корням. И да, я этим занимался, но потом я какой-то момент перестал ездить на эти фестивали, не помню, как так получилось. И сейчас, это самое, оказавшись в свободном мире, я, да, я думаю, восстановлю эти связи. И учиться в принципе. Сейчас тут прекрасный скрипач из Греции, очень интересный кларнетист из Турции, кроме моих старых друзей и старых учителей, которые с тех пор стали играть еще лучше.
1: Но ты специалист по семиструнной, то есть это семиструнная классическая гитара, правильно?
2: Нет. Я учился изначально как типа джазовый гитарист. Я учился на эстрадном отделении в Институте культуры в Питере. Я играл блюз, потом я Но при этом меня интересовали другие всякие жанры. И я потом я стал заниматься клезмерской музыкой тоже. Я все это играл на шестиструнке, в основном электрической. Но у меня всегда был увлечен поиском корней. Я начал с еврейской части как с более интересной, экзотической. Потом я занялся русской семиструнной гитарой, потому что мне показалось... Мне кажется, это до сих пор просто странно, если ты гитарист, живущий в России, и ты один из миллионов гитаристов, которые ищут какой-то свой стиль, и при этом ты можешь обратиться к имеющейся у тебя традиции, на которые ты можешь опереться, так сказать, в поисках своего звука. Почему это никто не делает, кроме большого количества увлеченных любителей на настоящей семиструнной гитары, да, они это делают, классики с нейлоновыми струнами, но мне интересно, почему это не делают такие простые ребята, как я, с эстрадного отделения блюзмены. В общем, я решил стать этим парнем. Я играю на семиструнке с металлическими струнами, правда, моя последняя семиструнка не выдержала израильской погоды, и сейчас я нахожусь немножко в поиске.
1: Расскажи о клезмерской музыке. Я дал небольшое определение, что это народная музыка восточноевропейских евреев. Правильно ли я дал определение? И что это такое для тебя? И на любом ли инструменте можно в нее войти?
2: Так и есть, это народная музыка восточноевропейских евреев, в первую очередь праздничная свадебная музыка, и любимые инструменты там кларнет, скрипка, цимбалы, гитара, один из наименее пригодных инструментов, с которым можно туда войти. Смежным жанром является идишская песня, которой я тоже занимаюсь.
1: А где искать истину, клезмерскую музыку, вот, чтобы не заниматься псевдоисполнительством? Ты же учился в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. И где ты набирался опыта, кто были твои преподаватели? Или ты просто слушал?
2: Нет, я именно учился у преподавателей. Я включился в секту Клезмер Ревайва, Клезмерское возрождение. Это, в первую очередь, изначально американские музыканты, которые, будучи молодежью 70-х годов, обратились также к своим каким-то корням. То есть, скажем, поколение их отцов уже не интересовалось этой самой клезмерской музыкой, были уже слишком крутыми для этого. Это, видимо, был такой одновременный и молодежный бунт, а теперь я спрошу не у отца, а у дедушки или бабушки. Ну и с другой стороны, не знаю, может, они видели рост афроамериканского самосознания, и мы бы интересно, что может сделать их комьюнити тоже. Короче, клезмерс начали активно возрождать в Америке, как я это вижу.
1: Расскажи о своей профессиональной деятельности в России. Как она выглядела? Ты давал концерты, преподавал, чем ты занимался?
2: В России я очень мало преподавал. Дело в том, что я плохо учился. Я никогда не верил, что музыке можно научить. И я в основном играл концерты и очень мало писался, потому что с концертами у меня шло очень хорошо. Я себя легко чувствую на сцене. Папа мой, это самый сценический человек тоже, может быть, поэтому. И да, я в основном играл концерты. Уже входя в определенный возраст, я стал задумываться о том, что, может быть, пора уже учить, делиться мастерством. И сейчас, и когда я понял, что мы едем в Израиль, это было, кажется, где-то весной, зимой того года, я сразу знал, конечно, ну, видимо, теперь я буду давать уроки. Я представлял себе, как я хожу в какую-то маленькую музыкальную школу и на плохом иврите что-то говорю. Все оказалось гораздо лучше.
1: Твой переезд был запланирован заранее?
2: Я, честно говоря, я всегда мечтал уехать из России. Я много ездил в Берлин, потом я стал ездить в Нью-Йорк, и мне всегда хотелось остаться или там, но у меня никогда не хватало смелости и готовности разобраться с бюрократической частью вопроса. Поэтому для меня война, ну, явилась парадоксальным и циничным образом позитивным толчком в моей жизни, при всем ужасе, как бы. То есть, ну, я не знаю, что тут сказать, да? Я наконец уехал, и если честно, очень-очень рад.
1: Расскажи о переезде. В каком месяце ты переехал и как происходил переезд?
2: Мы чудесным, блестящим образом с женой получили репатриантскую визу очень-очень быстро. В начале марта мы уже знали, что мы едем, и последние 3 месяца в России мы прилетели в июне. Мы уже просто спокойно ждали самолета от Сахнута. И я учил иврит. Я просто закрылся от всего, не читал новостей. Просто я сидел и учил иврит. В тяжелую годину мой народ обращался к книге.
1: Как сейчас твой язык?
2: Говорят, что для одного года в стране, слава богу. Тем более, что я до этого учил идиш, и вообще я люблю языки и с удовольствием их учу.
1: Что ты с собой взял из России? Как выглядел твой чемодан?
2: С Божьей помощью Сахнут нам дал по 2 предмета багажа на 7 из 4 человек, и я привез 5 гитар и 2 комбика. Я вывез практически, ну, большую часть.
1: Что было самое сложное при переезде? Или вот сейчас в процессе адаптации, что тебя больше всего напрягает?
2: Не знаю, мне все нравится. Переезд, я еще скажу, это ужасно, это как-то цинично звучит вот на фоне войны, но у нас был и очень легкий, благополучный переезд. Нам много раз повезло и с быстрой визой. И мы очень хорошо нашли квартиру с прекрасными соседями, с такой же судьбой, из Москвы тоже приехавшими, с таким же ребенком тех же лет, с которыми теперь вместе ходят в школу. И что важнее всего, удивительным образом я оказался способен сразу зарабатывать деньги на новом месте по своей специальности. Я не знаю, за что такое благоволение небес, буду стараться держаться.
1: Расскажи о своей работе, чем ты занимаешься в Израиле.
2: Ну, в Израиле я учу детей и взрослых. Если честно, приятнее мне учить взрослых, потому что со взрослыми я уверен, что я делаю хорошую работу точно, иначе он бы ушел. Ну, и да, я много учу, я играю концерты в основном один или дуэтом по всем перечисленным тобой специальностям. И русскоязычные концерты, в основном с программой, которую я последний год играл в Москве под названием «Трио «Похабник я и скандалист». Это была программа, ориентированная на семиструнную гитару, и там было довольно много как раз эмигрантского репертуара. Я много лет чувствовал себя во внутренней эмиграции. Было смешно, уже получив визу, я сидел, играл на гитаре, я такой думаю, ну что, уже звучу я как эмигрант? Появилась настоящая тоска по родине вот в этих переливах? Или еще нет? И мне кажется, появилась, да.
1: То есть у тебя присутствует тоска по родине, но
2: нет.
1: Только в музыке?
2: Нет, ну про тоску по родине я, честно говоря, пошутил про тоску по родине, и нужно сказать, что у меня, к сожалению или к счастью, совершенно не присутствует тоска по родине, несмотря на то, что я стал там кучу прекрасных друзей и музыкальных проектов, и мне сейчас очень трудно на новом месте, пытаясь срочно зарабатывать очень быстро и все время, думать о каких-то именно музыкальных проектах. Я просто, ну, то есть я сейчас занимаюсь, в основном уделяю свои силы самоменеджменту. Просто быстро искать концерты тут, там, и их играть, но несмотря на это, я очень рад.
1: Где тебя найти в Израиле? Ты работаешь в какой-нибудь, это музыкальная школа или это частные уроки? Какие концертные площадки? Это только Хайфа или ты едешь в Тель-Авив?
2: Спасибо за вопрос. Я даю частные уроки в Хайфе, это 150 шекелей у себя дома, и за 200 шекелей я также приеду к вам домой в Тель-Авив. Это часовое занятие. И я, ну да, я играю концерты в разных местах. Разные, как чисто какие-то кабацкие, так и на тусовках пою песни. Очень хотелось бы устроиться в группу, конечно, но уже не знаю. Вот сейчас я играю на басу с оркестром. Сколько там человек? По-моему, 50. И это такое счастье, господи. Поиграть со Стамом вдруг.
1: Сколько ты зарабатываешь в Израиле?
2: Семья тратит порядка от 12-15 тысяч и...
1: Шекелей.
2: Шекелей, да. И это как бы средняя жизнь. У меня есть точные выкладки, но мне сейчас далеко лезть. И с Божьей помощью мы с женой за этот год у нас сошлось, а на корзину абсорбции мы купили машину. То есть, и, собственно говоря, моя жизнь состоит из... Духовная жизнь состоит из гордости по поводу этого факта. Я оказался мужиком, который способен заработать своей профессией сразу после переезда. У меня оказалось имя, которое мне, как ни странно, хотя меня никто не знает из слушателей под каста, но, как ни странно, я даю концерты, которые анонсирую в своем Фейсбуке, на них приходят люди. За что еще раз большое спасибо стране. Я сейчас сказал «страна» с заглавной буквы «The Land». Мы так говорим в Израиле.
1: То есть и твое имя, то есть прям у тебя довольно известное в международных кругах имя, то, что тебе не приходилось заново как-то доказывать, кто ты есть.
2: Мне кажется, что случилось то, что я, обращаясь всю жизнь, так сказать, к интеллигентной московской аудитории, С концертами в других городах у меня всегда было плохо. Меня никто не знает, но за 20 лет в Москве вроде у меня наработалась какая-то публика. И это было московское, интеллигентное и, скажем честно, полу или на две трети еврейская целевая аудитория. И вдруг оказалось, что в Израиле русскоязычная еврейская целевая аудитория, ее очень много. Так что я просто приехал на свое место. Я думаю, мне кажется, в Берлине я бы тоже справился.
1: Как ты себя сам идентифицируешь, охарактеризуешь с музыкальной? Ну, ты говоришь, что ты в поисках, но вот если кратко ты сам себя представляешь, самопредставление.
2: Внутри себя? Угу. Знаешь, я об этом думаю, когда даю сольные концерты. Мне всегда бывает немножко странно в глубине души, что люди пришли слушать человека с гитарой, который будет что-то петь. Это довольно дико. Я всегда, мне хотелось как-то развлечь людей, и я себя идентифицирую как человек, который, в общем-то, довольно хорошо играет на гитаре и вполне прилично в последнее время поет. Так что кто-то, кто в принципе слушает пение под гитару, пожалуй, может получить удовольствие.
1: А насчет национальной идентичности, как ты себя идентифицируешь?
2: Ой, знаешь, у меня на этот счет есть большая история, потому что я много про это думал. Будучи евреем по отцу, я занимался еврейской музыкой, общался с евреями, занимаюсь еврейской музыкой. Были эти нюансы там, что это я только у меня в голове, естественно, на тусовке американских, да, и европейских, и русских, еврейских музыкантов никто не выясняет, типа там, по отцу или ты еврей, но у меня в моей там безумной голове были про это мысли, что вот я и русский, я и еврей, но, наверное, все-таки больше русский. И вот был этот момент, когда я пишу, собственно, прошение, чтобы мне дали израильское гражданство, и там предлагается один из первых вопросов написать свою национальность. И я на секунду застыл над этим вопросом, и я рассчитал так. Ну, живя в России, говоря по-русски, я, конечно, был больше русский. Но если я буду жить в Израиле и говорить на иврите, тогда, может быть, я, наконец, буду больше еврей. Я, честно говоря, я всегда хотел быть больше евреем.
1: Что ты написал в этой графе?
2: Еврей.
1: Расскажи про свой распорядок дня в Хайфе. Как ты там живешь?
2: Я встаю довольно рано утром, особенно рано, если я веду детей в школу и собираю в детский сад. И потом или ко мне приходят утренние взрослые ученики, или я сажусь заниматься интернет-хаслингом, созданием Facebook-ивентов, попытками найти какие-то материалы про себя в интернете или сделать их всем этим менеджментом. Или учу какую-то музыку для ближайших концертов. Потом приходят дети. Я, в принципе, все время занят. Я никогда не был так занят, живя в Москве, даже рядом. И я очень счастлив, что имею эту возможность.
1: По твоему описанию кажется, что, знаешь, переезд, эмиграция, все так классно, все здорово. Все-таки что тебя напрягает? Может быть, слишком жаркая погода? Может быть, бюрократия израильская тебя взрывает твою голову? Есть какие-то моменты, которые тебе не нравятся, и ты хотел бы их изменить?
2: В Израиле? Господи, нет. Я только что потерял паспорт. Я ездил в знаменитый Даркон, мечту по это самое миллионов, и я съездил в израильское консульство, и мне сразу дали бумажку и денег за моральный ущерб.
1: Бывали ли у тебя проблемы, связанные с тем, что ты русский исполнитель из России, если мы говорим про что-то связанное с отменой русской культуры, тебя куда-то не допускали, как русскоговорящего или исполнителя из России?
2: Нет, у меня ни разу такого не было. В Израиле у меня такого, конечно, не было. Я, честно говоря, ожидал, вдруг что-то такое будет в Германии, потому что Германия, в принципе, страна, которая четко следит за международной этикой. То есть здесь это как бы должно было стоять острее, но никаких Проблем у меня не было, мне никогда никто ничего не говорил плохого. Большое спасибо миру. Да.
1: Какие у тебя планы на профессиональный рост, какая-то перспектива, о чем ты думаешь, чего ты хочешь?
2: Знаешь, я хочу, чтобы в следующем году у нас тоже сошелся бюджет, если можно немножко в плюс, на чтобы были какие-то каникулы. Я живу в Израиле, я думаю только про это, если честно. Но я занимаюсь сейчас много пением. В Израиль приехала потрясающая преподавательница Марина Градова, которая учила в какое-то время джазовому и современному вокалу в Беркли. Да, она там сначала училась, потом учила. Она вернулась в Россию только потому, что там Трамп ограничил рабочие визы. И сейчас она моя соседка в моей новой земле, и мы играем вместе. То есть в России мне было бы слишком дорого брать у нее уроки, у нее было куча других дел. Так что здесь опять моя удача. Так что я учусь петь. Смешно, что предыдущий мои занятия пением, собственно, до отъезда в плоть, я ходил к Андрею Николаевичу Котову. Кто знает, тот знает. Кто не знает, занимался православным пением. И это было очень важной частью моей жизни. Пожалуй, когда я понял, что я уезжаю из России, это было то, что мне было оставлять жальче всего, этот хор. Но теперь занимаюсь сольным. Это просто периоды.
1: А что у тебя изменилось? Твоя профессиональная деятельность в Москве за последние, не знаю, несколько лет? И что сейчас нового?
2: Ну, в Москве у меня были больше возможностей играть с группами. Я играл действительно с Наличем до последнего времени. И у нас был, в частности, кроме его потрясающей музыки, своей, у нас был очень крутой вариант малого состава, где он пел материал, остающийся семиструнной гитарой, а я довольно неплохо на ней играл, и это было... Это было очень, очень интересно, мне кажется, с художественной точки зрения, не побоюсь сказать, потому что эта музыка интерпретируется в основном в академическом ключе, с неизбежным гитарным рубато и предпочтением агогики энергии более народного движения вокальной линии. И мне казалось, что очень интересно, что с Петром, который тоже происходит из, так сказать, поп-музыки, что мы делаем, может быть, более интересную, современную, адекватную версию этой русской музыки, которой не было до сих пор сделано.
1: Чем тебе самому нравится заниматься больше всего? Какой из сфер деятельности?
2: Мне, конечно, больше всего нравится играть на гитаре и петь, особенно с другими людьми, особенно на концерте, особенно за хорошие деньги.
1: А какие у тебя есть альбомы, что ты можешь порекомендовать послушать?
2: Ничего. Я практически не делал записи за всю жизнь. Я очень плохо в заканчивании проектов. Я впадаю в гигантоманию, перфекционизм, и за жизнь я не сделал ничего, кроме того, что оставил след в сердцах слушателей некоторых.
1: Ты себя чувствуешь в эмиграции? Ты в эмиграции прямо сейчас?
2: Я прямо сейчас в эмиграции, и я благодарю Господа за это каждый день.
1: Какие ты можешь посоветовать своих любимых эмигрантских исполнителей, музыкантов?
2: Дину верни, Алешу Дмитриевича. Не знаю, кстати, вот действительно смешно, что мы точно говорили об эмиграции как в чем-то самом прекрасном и главном и всемобъемлющем, что случилось в моей жизни. Однако, говоря об эмигрантской музыке, я сразу вспомнил стереотип именно эмигрантский, типа там, как бы, шансон. Да, это честно говоря, мои любимые певцы русского, русскоязычного народного материала. У них самые классные записи. Как так вышло? И вот, слава богу, я теперь я с этой стороны границы.
1: Последний вопрос. Что ты посоветуешь людям, которые планируют переезд из России или которые уже переехали? Как, может быть, какие-то у тебя есть какие-то рецепты, как им действовать? На что в первую очередь обратите внимание, если мы говорим про музыкальную аудиторию? Вот музыкант сейчас живет в России, хочет переезжать. Или он переехал и не знает, как ему найти работу, как ему быть?
2: Я не могу дать никакого практического совета, потому что у каждого своя ситуация связана с его возможностью. Ну, что говорить, это понятно, что у каждого своя ситуация. Мне кажется, то, что я хотел бы тебе сказать, это вот что. Я помню этот момент, когда сидишь в городе, и такой тебе предлагают летом, и тебе предлагают поехать на дачу, а ты такой думаешь, да ладно, что там. А потом ты приезжаешь на дачу, такой, господи, а что я сидел-то? Вот, может быть, я хотел бы поделиться этим чувством.
0: А этот новый танец, шер, недавно появился. А мой приятель, например, в девчоночку влюбился. А этот новый танец, шер, недавно появился.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, Вить! Какая сегодня животрепещущая тема? У меня уже доллары в глазах.
3: Они и так у тебя всегда в глазах.
2: Все мысли только про деньги.
3: У тебя же даже название денежное.
2: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это наш подкаст «Радио Монеточка». Сегодня мы будем говорить со слушателями про деньги, потому что их всех это все страшно интересует. Витя!
3: Да.
2: Когда ты начал зарабатывать свои первые...
1: Витя, выкинь жвачку изо рта, пожалуйста, мне немножечко мешает.
2: Витя!
3: Ну?
2: Когда ты начал зарабатывать свои первые деньги?
3: В 12-13 лет.
2: Уже на музыке?
3: Да.
2: Как тебе это пришло в голову?
3: Никак.
2: Выхода не было?
3: Так просто вышло.
2: Что ты делал?
3: Я писал музыку себе. И в какой-то момент ко мне начали обращаться дети, которые тоже хотели писать музыку. И я помогал им записывать.
2: За деньги?
3: Да.
2: Ничего себе. И это что были за деньги?
3: 200 рублей.
2: Это что мог купить? На одну зарплатку свою, вот такую маленькую.
3: Ну, я мог сходить в кино, типа, купить себе какую-нибудь фигню.
2: Ну, типа кока-колу или типа наушники новые?
3: Ну, если я, например, несколько песен записывал, я откладывал часто, да, мог купить что-то, типа одежду я себе покупал, инструменты музыкальные заказывал.
2: И как это, приятно? Самому себя вот так вот немножко уже обслуживать в таком возрасте?
3: Ну, это скорее не то, чтобы приятно. Есть просто какое-то такое чувство, что ты ни от кого не зависишь.
2: Тебе не нравятся мои вопросы?
3: Почему нет? Нравится, очень хороший вопрос.
2: Хорошо.
3: А ты когда начала зарабатывать первую денежку?
2: Да я начала зарабатывать первую денежку, вот, грубо говоря, на твоих глазах.
3: Хорошая денежка.
2: Ну да, я сразу. С места в карьер. До этого я все пыталась, но у меня ничего не получалось. И мы с тобой как-то раз обсуждали достатки наших семей и поняли, что, конечно, твоя семья в сравнительно там в городе, в школе была беднее, чем моя. То есть у меня, наверное, такой был средний достаток, и у меня было очень мало мотивации. Единственная моя мотивация был сам факт того, что ты работаешь, что ты можешь куда-то откладывать. Но, в принципе, на все, что мне нужно, родители могли позволить себе это, и у меня не было каких-то больших запросов. Я там никогда не просила компьютер или что-нибудь такое. Я помню, как я после 11 класса сразу же я устроилась на работу секретаршей. Ну, такая, знаешь, конторка, которая набирает каждый день людей. Что-то их тут же куда-то отправляют курьерить или что-то раздавать, я так и не поняла. Ну, как такое странное дело. Потому что, знаешь, они по утрам что говорили? Бизнес, успех, мы, какие-то кричалки, речевки, какой-то они занимались фигней.
3: Прости, название фа-ла-вау?
2: Я просто не помню точно, но они были какие-то мутные. Они делали, мне кажется, какой-то не совсем законный инфобизнес или что-то такое. Какая-то махинация, типа звонить куда-то. И вот мне надо было им говорить, что нет-нет-нет, у нас вот такая работа, такая. А она была чуть-чуть как другая. Ну, в общем, я пришла туда как этим курьером устраиваться. Там каждый день человек 15 было на собеседовании. И я была одним из них, но я такая была интеллектуальная. Вся такая офисная. Так нарядилась в школьную свою одежду, такую офисную. И они сказали, слушайте, а давайте вы у нас будете...
3: Давайте вы у нас директором будете. Мы просто не знаем, что мы делаем.
2: И название-то у нас какое-то. Тоже это не могли придумать. И они сказали, так будьте у нас секретаршей, а не курьером. Зачем им это бегать, ноги топтать? И я побыла секретаршей. У меня был испытательный срок 2 недели. Я не выдержала этот испытательный срок. И после первой недели я ушла навсегда, не вернувшись. Более того, я оставила на том рабочем месте свои варежки, чашку. И я даже не вернулась это забрать, потому что мне так не хотелось, мне так это неприятно, мне так это все не понравилось. И я так и не дождалась там никакой оплаты. То есть я там бесплатно проработала и убежала, хотя ничего такого критичного не было. И уже тогда у меня были первые концерты. Но, конечно, это сейчас такие деньги, как ты там говоришь, 200 рублей. У меня было за первый концерт 10 тысяч. За платный. Конечно, до этого были бесплатные. Первый платный концерт 10 тысяч. А тут мне надо, получается...
3: Подожди, 10 тысяч?
2: А тут мне надо, получается, ну, допустим, 10 дней работать ради этих 10 тысяч. И я такая, блин, нет, не хочу. И все. На этом закончились мои попытки и потуги.
3: А кем ты сейчас работаешь?
2: Певицей.
3: Тебе до сих пор платят 10 тысяч.
2: А тебе до сих пор платят 200 рублей.
0: Привет, меня зовут Соня, мне 12 лет, я из города Минска. Мне стало интересно, в каком возрасте вы начали зарабатывать первую прибыль со своих песен?
2: Привет!
4: Здравствуйте!
2: А я помню, кстати, как меня в подростковом возрасте, да при, какой уже подростковый, уже там
3: школа... 40 лет.
2: Уже школа заканчивалась, а меня так тревожил этот вопрос, как я буду зарабатывать деньги. Тебя это не беспокоило?
3: Mm-mm.
2: У меня просто была такая глобальная тревога, я все пыталась себе это представить в голове, как это, куда меня возьмут, как мне будут платить эту зарплату, и мне же ни на что не хватит.
3: Надо же карту оформить.
2: Еще там, знаешь, там спрашиваешь кого-нибудь, сколько стоит наш дом, те говорят, 6 миллионов. А сколько вы зарабатываете? 30 тысяч. И думаешь, а как вы, ну у тебя в голове не сходится дебет с кредитом. И меня это так пугало. Гуглила, сколько стоит там в общежитии жить. Думаю, ладно, если так, то тогда мне будет хватать. Но у нас какая-то такая немножечко необычная, неординарная ситуация, потому что мы оба начали рано зарабатывать на своем творчестве. Так а Витя еще и раньше. Он рассказал, что первые деньги, 200 рублей, он получал в 12 лет за один трек. Слушай, Вить, а вот когда ты начал зарабатывать уже такие денежки, на которые ты мог себя обеспечивать полностью?
3: Я поступил в музыкальное училище, и я продолжил записывать музыку, и тогда уже мой ценник был 1000 рублей, и я зарабатывал где-то, может быть, ну, не знаю, 15 тысяч рублей в месяц. Это было все равно неплохо, и мне кажется, когда я закончил училище, вот тогда я уже зарабатывал прям ту сумму, на которую я мог себя содержать. Я покупал себе одежду, я покупал что-то маме, я устроился еще на радио, это была дополнительная подработка. Ну и опять же, я косил от армии, а я покупал военный билет. Я с гордостью вообще это говорю. Я брал деньги у местного бандита, ростовщика. Это единственный человек, который мог дать деньги. Нельзя о таких историях рассказывать. Ну, это правда, да. С этим человеком я случайно познакомился абсолютно. То есть это был хай-левел такой, типа, чувак, который зарабатывал на схемах, махинациях, на всяких движениях. Я с ним познакомился в музыкальном магазине. Мы просто говорили, реально, нам нравилась одна и та же музыка, типа, он любил джаз, он играл на гитаре, нам нравились джазисты одни и те же, Sting, типа, там, Стиви Уандер, мы вот об этом и всем, и он мне звонил потом, чувак мне начал каждую неделю звонить, просто пообщаться о музыке, и в какой-то момент, когда вот это, я говорю, а вы можете меня одолжить, типа, деньги, он говорит, Виктор, он так говорит, Виктор, ну, это для меня очень небольшая сумма денег. У меня интересы в этом. Ну, для тебя, конечно, могу, но процент будет вот такой. И он меня поставил на процентик. И я за 2 месяца ему отбил вот этот как бы военный билет. В общем, такая вот история.
2: Мне очень, я очень люблю эту историю.
3: Чувак мне говорил, Виктор, тебе надо в Москву уехать. Ты такой молодой, привлекательный, талантливый. Тебе надо играть музыку, а не вот этой фигней заниматься, как я.
2: А ты хотел заниматься той фигней, как
3: он? Ну нет, это он имел в виду, в Ульяновске останешься, придется что-то
2: ростовщиком
3: намутить себе, типа. Ну и, собственно, потом уже в Москве я устроился в театр. Там получал зарплату. И она равнялась ровно той сумме, которую я зарабатывал, работаю очень много в Ульяновске, типа каждый час. Потом как бы я стал работать там сначала с Деслом, потом еще с кем-то.
2: С монеточкой, в конце концов.
3: В конце концов, с монеточкой, и все, и как бы там уже...
2: Мой первый заработок состоял из 10 тысяч рублей.
3: Поцелуев.
2: Нет, из 10 тысяч рублей. И это был шок, это был восторг. Вся семья была в шоке, потому что Лиза что-то там сидела, пиликала на своих кнопочках у себя в комнате. И тут за это полагается 10 тысяч рублей. Хотя, конечно, это был полный обман, я так думаю. Ну, не обман, как бы никто никому ничего не обещал, но это была заниженная, мягко говоря, стоимость, потому что это был концерт в клубе Powerhouse. Кто живет в Москве, может быть, знает из ребят постарше, где он находится. И он был забит до верха, и даже люди не смогли, все желающие, попасть, потому что там просто не было места. И, конечно, это стоило больше, чем 10 тысяч, такое выступление. Но для нас это все равно был шок, восторг. Нас запросили райдер, мы там начали в панике вообще искать, что как, у кого какой райдер, что там можно писать, что нельзя. Нас привезли в гостиницу. Екатерина, простите, я помню до сих пор все это, все названия. Я помню, как мы летели в самолете. И это было такое счастье, это была такая эйфория. Мы друг на друга смотрели, я с мамой и с папой полетела. И мы смотрели друг на друга, и мы не могли поверить, что за сказка, что мы бесплатно летим на самолете.
3: Сказка.
2: Что мы бесплатно заселились в гостиницу. Выступление было очень поздно, типа в 12. Сейчас я уже на такое вообще, наверное, не соглашусь ни за какие деньги. В 12. Ну, ладно, за какие-то соглашусь. Но не за такие. И мы перед этим выступлением в этой сауне, Екатерина гостиница, 4 звезды, в подвале там была сауна, джакузи, мы спустились сюда, все это сидели, кайфовали, знаете, все брали услуги максимально возможные, много ели там, и это был такой восторг и такое счастье, и это мне очень все понравилось, но я долго не могла морально принять, что это теперь будет моя работа, и я долго с этим боролась, это сопротивлялась, правда. Еще пыталась куда-то там устроиться, пыталась ориентироваться на учебу, и на свою будущую какую-то нормальную профессию. То есть меня смущало, что это вот вся моя жизнь будет состоять из вот этого хаоса, балагана, песен, криков, нервов, из этого волнения на сцене, что это все так нестабильно, непонятно. Я этого очень не хотела. Родители меня очень уговаривали. Я помню, меня Мумитроли позвали на какой-то... Ну, у них же вот это бар, фестиваль, много чего, и они меня куда-то позвали выступить. И я отказалась, потому что я не хочу. И родители мне начали подкладывать брошюры этого фестиваля, там везде в дневничок, на стол, как бы намекая. И они говорят: Лиз, ну ты что, не понимаешь, все сидят там, это пыхтят в офисе, а ты можешь петь песни. И говорю: пожалуйста, хватит, отстаньте. Ну, прям они на меня немножечко так давили, потому что я сама этого очень не хотела. А сейчас ничего, как-то превратилось в обычное.
3: Тянулось. А ты вообще работала кем-нибудь когда-нибудь? Увлекалась заработком?
0: Нет.
2: А хочешь? А то есть одна темка.
0: Хотелось бы попробовать, что вообще да как. Но в моем возрасте сейчас даже ничего как-то, я не знаю, что можно.
2: Я, кстати, тоже помню, какая была эта проблема. Мне хотелось в какой-то момент что-то найти, но... Ничего не было. Ну, я понимаю, если там у меня был какой-то специфический талант или что-то еще, я бы могла как-то что-то придумать. Но я была обычной девочкой, и я искала по обычным объявлениям работу для подростков. Ничего. Ничего не было. Но в целом мне очень нравится моя работа. Мне нравится, что у меня есть возможность, самое главное, проводить с моим ребенком бесконечное количество времени. Что у меня есть возможность брать его с собой на концерты, на гастроли, вписывать в райдер. Представляете? Ты для того, чтобы поработать, еще и вот так вот можешь написать, какие у тебя должны быть условия, чтобы у тебя там была детская кроватка, еще такая вот еда. Это, конечно, такое счастье, это так круто. Вы знаете, что мы с Витей недавно обнаружили? Какой ужас! Дело в том, что наша дистрибьюторская компания распределяет между нами наши доходы по той схеме, по которой мы с Витей договорились. Мы давным-давно обсудили, придумали этот процент, схему. И так вот, хоть мы в браке, хоть что у нас, мы ее не меняем. Она осталась прежней. И что-то мы начали замечать, что Вите приходит как-то мало денег. Ну ладно, там что-то, может какие-то... Ну там, в общем, у нас такие сложные схемы. Это отсюда, это сюда. То есть бухгалтерия такая активная. Поэтому думали, может, это нормально. И в итоге недавно мы с ними поговорили, спросили напрямую, оказалось, что это все это время Вите не присылали его долю за большинство наших треков, что они просто нас неправильно поняли, и мы подняли переписку, и действительно у нас был незакончен этот разговор, и оказывается, что я много лет просто забирала себе все Витины деньги, ему ничего не приходило. Вот так.
3: Так вот.
2: Но он меня простил. Все-таки я выносила ему малыша.
3: Ну, мы еще посмотрим.
2: На этого малыша. Что с ним и вырастет из него. А, Витя, слушай, а ты вообще как относишься к тому, что мы с тобой работаем вместе, зарабатываем вместе?
3: Ужасно.
2: Ну просто... Слушай, как говорят, не совмещайте семью и деньги, не совмещайте семью и работу. А мы вот взяли и совместили. Может, это было плохое решение, как думаешь?
3: Ну, в этом есть свои сложности, конечно. Была бы жизнь проще, если бы мы этого не делали, была бы. Но мне кажется, что...
2: Моя бы нет.
3: Твоей нет. Но мне кажется, что... Но мне интересно, так скажем. Мой мозг это почти позволяет.
2: Почти?
3: Ну, я стал замечать, что я могу за раз только две должности исполнять. Я могу, например, быть мужем и отцом. Но, например, когда я должен быть композитором, какую-то из этих приходится выкидывать.
2: Отца.
3: Иногда нет. В общем, какие-то вот возникают вот такие.
2: Ну да, знаешь, что тяжело, когда это все один разговор.
3: Один, это вообще просто классика.
2: Понимаю. Но
3: сразу и претензии и к музыке, и к... Нет, ну это я не про тебя.
2: А про кого?
3: Про другую жену.
2: Слушай, Вить, ну ты знаешь... Но я стараюсь разделять, это у меня не всегда получается, я знаю. Но я действительно стараюсь, особенно я стараюсь в туре. Ну, тебе комфортно в туре со мной?
3: Достаточно.
2: Ну, я прям стараюсь, потому что я понимаю, что это пиковая ситуация такая, знаешь, максимальное напряжение.
3: Патовая.
2: И можно получить супер кайф, а можно получить огромный стресс. Потом полгода будешь на море вот так или в больнице, или в санатории лежать, и то не отойдешь от этого стресса. И поэтому я все силы собираю, чтобы вот это все разделять, и мне кажется, что у меня получается.
3: Я считаю, что мы в целом справляемся, я бы сказал, хорошо. Продолжаем?
2: Да.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Лиза, мне 17 лет, я живу в Иркутске. Когда я была маленькой, моя мама перестала общаться со своей лучшей подругой, потому что мои родители с достатком выше среднего, а у подруги мамы достаток был ниже среднего, и они поссорились в денежном вопросе. И я очень часто, когда хожу в школу, чувствую себя немножко неловко, когда речь заходит о финансах, потому что мне стыдно из-за того, что мои родители могут позволить какие-то вещи, которые другие дети не могут себе позволить. Я очень боюсь потерять своих друзей.
2: Привет, Лиза!
4: Привет!
2: А какой реакции ты боишься? Что самое страшное могло бы произойти в твоей голове, если бы ты сказала, да, это стоит миллион денег, и я купила это себе?
4: Возможно, я просто боюсь поссориться из-за этого.
2: Что это вас отдалит, или что они разозлятся, или станут завидовать?
4: Да, да, боюсь, что просочится какая-то зависть, что приведет к ссоре и расторжению отношений.
2: У меня тоже есть очень много разных друзей с разными уровнями дохода. Мне кажется, что совсем не обязательно в таком случае обсуждать какие-то цены, обсуждать деньги, если ты знаешь, что это может вызвать дискомфорт. Особенно, когда вы совсем юные, и это ведь деньги ваших родителей, действительно. И это просто еще одно преимущество, которое у нас бывает.
3: Если позволишь, я поделюсь просто историей с другого конца. Вот она из средней семьи, с средним достатком. Я из семьи ближе как бы к бедным. Но при этом моя мама всегда старалась, чтобы у нас все было, что мы хотим. И приоритетно у нее были всегда траты на наше увлечение или там на наше образование, там на что-то такое. И была очень такая история. В общем, в третьем классе мне как-то раз купили очень дорогую игрушку. Из-за того, что я устроил истерику в магазине. И маме пришлось раскошелиться. На самом деле, это очень странная игрушка. В серии про трансформеров была такая база, которая превращалась в робота. Это была японская игрушка. И она продавалась просто в киоске Роспечать. Таких игрушек больше не было. Она просто оказалась в этом киоске запечатанная японская игрушка. И, естественно, я так мне нравилось, что я притащил ее в школу. И так как я учился в гимназии, со мной в классе учились очень много обеспеченных людей. И я помню, что когда я принес эту игрушку в класс, многим, она, конечно, многие начали завидовать там, или еще что-то. Я больше такого не делал никогда, я больше не приносил игрушек. У меня, более того, в доме, но моя мама поругала за то, что я так поступил, что я как бы вызвал сам, я сам виноват тем, что зависть эту как бы вызвал. Да.
2: Не по-зумерски звучит.
3: Но зато я до сих пор, кстати, приверженец того, что это моя вина была.
2: И... А что сделали-то?
3: Ничего, ничего не было. Просто, как оказалось потом, через 20 лет, один из этих одноклассников мне сказал, что настолько ему понравилась эта игрушка, что он просто ненавидел меня потом 20 лет. И пытался всячески меня впечатлить своими... Он меня как-то раз прокатил на машине на своей, которую он сам купил. И настолько ему вот это событие запало, что он пытался вот что-то такое потом сделать. Ну, потом мы посмеялись, конечно, над этим, когда нам было 25 лет.
2: Но до этого...
3: Но до этого, да. Была такая история.
4: Как-то эта история с игрушкой вообще не успокаивает. А наоборот, с учетом того, что 20 лет человек.
3: Но видишь, было смешно в том, что он-то как раз был очень богатый человек, у него был коттедж, а он жил в просто в прекрасных условиях всегда. Мораль просто этой истории для меня в том, что всегда найдутся люди, которые будут чему-то завидовать. Или
2: даже
3: найдут,
2: значит, человека из такой бедной семьи, потому что Витя мне рассказывал про свое детство, это действительно очень-очень бедное детство. Да,
3: ну уж не преувеличивай. Ну, бедная, конечно, и действительно за чертой как бы прожиточного минимума, но абсолютно счастливая, прекрасная время.
2: Конечно, счастливая. Ну, потому что так прекрасная мама, но она одна на себе тащила трех детей. Представляете? Я не могу это представить. Ну, кстати, Витя, я хотела по поводу твоей истории, ты сказала, да. Я думаю, что это моя вина. Я так не считаю. Ты знаешь, я могу прийти в школу в новых очках, в новой юбке. Я не отвечаю за реакции людей, если я не имею никакого злого умысла, если я не делаю нарочно ничего плохого, никого ничем не дразню и не обижаю, извините, но уж я не могу. А кого-то, извините, так оскорбил. Знаешь, пришла девочка 1 сентября, допустим, выросла, вытянулась, стала такой красавица, ей тоже этого стыдится, что кто-то на
3: нет.
2: это позавидует.
3: Но ты не можешь выбирать, каким ты вырастешь человеком и внешность
2: и
3: свою.
2: И также ты не можешь выбирать,
3: нет,
2: из какой
3: взять быть... игрушку в школу или не взять ее. Мне кажется, что здесь ты, в принципе, можешь. Школа все-таки такой...
2: Ой, нет, я с тобой не согласна. Ведь я не считаю, что ребенок должен заботиться о том, чтобы... Ты обожаешь эту игрушку всем сердцем и искренне ее несешь в школу, потому что ты хочешь, чтобы она была с тобой рядом, ты хочешь всем показать то же самое там. Мама приготовила вкусняшку, ты ее несешь всех
3: угостить. Ты хочешь похвастаться?
2: Ну и что? Что такое похвастаться? Показать своим друзьям, какая классная у тебя есть игрушка, и дать им с ней поиграть? Весь я вот покупаю себе новые тарелочки, приходят гости, для меня такая радость им накрыть, показать, порадовать их также.
3: Ну, наверное, все-таки у детей, может быть, это немного иначе устроено. Наверное, я в то время не очень-то хотел, типа, дать детям поиграть. Но я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
2: Ты можешь думать о том, хорошая ли это, плохая ли это мотивация и так далее, но ты не в ответственности за то, как кто-то на это отреагировал, потому что реакция действительно детская, подростковая реакция.
3: На самом деле, я как бы сейчас бы так же поступил. Мне бы она нравилась, я бы ее тоже принес. И, в общем, я не считаю, что, конечно, это какая-то типа криминал или что-то. Конечно, для меня здесь мораль именно вот в этом. В том, что нельзя вообще предсказать, как ситуация обернется.
2: Ну да.
4: Да, я понимаю. Ну, наверное, мне бы хотелось когда-нибудь сказать это моим родным, когда я уже буду постарше, и дать такой совет, что не стоит в разговоре с детьми нарочито подчеркивать стоимость вещей. Ну, когда ты живешь в таком окружении, когда твои родные могут сказать что-то вроде: «Знаешь, сколько твой ноутбук стоит? Твой ноутбук стоит как 5 зарплат твоей учительницы, ты просто такой ужасно. Что мне чувствовать? Что сказать?»
2: Как ничего будто бы это твоя скажешь. Вина. Но ты знаешь, мне кажется, что даже когда ты вырастешь, тебе уже не захочется никому ничего говорить, объяснять. И еще чуть-чуть, и ты уже будешь совсем взрослый. Тебе же уже 17 лет. И совсем скоро ты будешь жить так, как ты хочешь, тратить деньги так, как ты хочешь, говорить об этом.
3: Или не говорить.
2: Или не говорить, относиться к этому тоже, как тебе захочется. И это круто. А так интересно мне еще вот о чем поговорить. Мы все помним девочку или мальчика, который принес в школу первый сенсорный телефон без кнопок.
3: Нет, это было до моего времени.
2: Но может, у вас какая-нибудь своя там была штука?
3: Геймбой.
2: Геймбой.
4: Птица.
3: Птица?
4: Да.
2: Птица, проблемы с навигацией в последнее время. Прости, у нас просто птица врезалась нам в окно, и у нас в последнее время проблемы с птицами. Они залезают нам в камин, залезают нам в трубу, бьются в окна, и у нас какая-то просто...
3: Жизнь.
4: Какой ужас.
2: Да. Вот почему некоторые приносят эти телефончики, хвастаются, их совсем не смущает богатство их семьи. Они очень этим гордятся и считают это своим достоинством, личным уже буквально. А некоторые люди вот так вот смущаются. Как ты думаешь, из-за чего это, Лиз? Почему все так по-разному детки и подростки относятся?
4: Наверное, это все-таки от воспитания зависит, как родители приучают ребенка относиться, собственно, к доходам семьи.
2: Но тебе же не говорили, что нужно стыдиться?
4: Нет, не говорили прямо, но все равно стыдили. Ну, подчеркивая, что вот другие люди не могут себе это позволить, а ты можешь. И после этого у тебя появляется чувство вины.
2: А, ну вот ты не заслужила. Угу. Слушайте, ну а кто что заслужил? Вот я сейчас, понимаете, сама, когда себе уже там в 25 лет заработала на телефон, я его заслужила. А в детском-то возрасте, так мы и не должны заслуживать еду, телефон, компьютер, одежду. Это то, что вообще-то обязаны как бы родители обеспечивать. Другой вопрос, что все могут разное позволить. Кому-то попроще, кому-то получше, кому-то из секонд-хенда, кому-то из люксового магазина. Но это вообще-то все выборы родителей. Если вы не хотите покупать ребенку такой дорогой телефон, так не покупайте. Ну, просто не надо купить и потом винить. Это же тоже странно. Витя, скажи, ты любишь деньги? Тебе они нравятся? Они тебя интересуют?
3: Нет. Меня интересуют предметы.
2: Какие?
3: Обычно это просто...
2: Ну, приведи пример. Ботинки, блокноты, люстры.
3: Это что угодно может быть. Просто когда я чувствую, что это существенное такое, качественное...
2: Достойное, добротное вещица.
3: Да, что может пережить. Мой отец служил в ВДВ, и у него был вот этот комплект старого обмундирования, рюкзак, фляги, вот это вот все. Какая-то была кожаный плащ какой-то висел, старый. И меня настолько очаровывало просто вот эта вот потертость... Жизнь какая-то, вот это вот. Мне так нравилось вот эти вот грубые, толстые...
2: Груди.
3: Груди, да, мужские. В общем, ткани вот эти вот какие-то помятые. Вот это вот все, что жизнь какую-то прошло, понимаешь?
2: Да, я понимаю. Как ты знаешь, меня гораздо меньше интересуют вещи. Мне нравится, когда деньги снимают с меня часть тревоги, ответственности, когда я могу не переживать о том, что мне есть, когда я могу нанять людей на любые там должности, на выполнение любых задач, которые мне дают.
3: Массажист пальцев.
2: Которые мне даются с трудом, и я не получаю большого удовольствия от покупок, приобретений. Более того, это чаще всего меня тяготит. Знаешь, мне интересно покупать не предметы, а покупать услуги. И я хочу жить, зная, что я могу заполучить любую услугу, потому что вот я такая богачка. Вот об этом я мечтаю. Еще хотела тебе сказать, да, что меня просто еще очень тяготят вещицы, и в последнее время они мне приносят больше расстройств, чем радости. Но я потом тебе расскажу.
5: Друзья, у «Либо-либо» есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо», там тоже все это есть. Ссылки в описании, и помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо!
6: Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города Губкин, Белгородской области. Я хотела спросить у Лизы и Вити про деньги. Я окончила школу, и сейчас мне предстоит поступать в вуз. Мне очень страшно переезжать в другой город, учиться. И честно, полгода назад я думала, что я умру там с голода, я совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни, я не знаю, как экономить, что откладывать и насколько важно баловать себя. Мне страшно.
3: Привет!
6: Привет!
2: Расскажи, а тебе нужно будет самой оплачивать квартиру или ты будешь жить в общежитии?
6: Я еще не знаю.
2: Ну, если тебе нужно будет платить только за бытовые расходы, то, мне кажется, ты быстро освоишься, и это будет очень интересно. Я помню, как это было приятно приехать в Москву и ходить по магазинчику, все набирать тележку. И не так, что сникерс с колой, а что-нибудь там, гречки надо купить, немножко каши, чтобы было что есть. Ну, я помню, что мне было это очень приятно, и я чувствовала себя очень взрослой, но мне не хватало, вот у меня не получалось распределять это все правильно, и поэтому у меня был очень скудный рацион. И я все время покупала растворимые кашки дешевенькие. Угу. Там искала, чтобы было где-то по 5 рублей даже находила, по 3 рубля, если знаешь, коробку брать. И вот у меня был в институте, когда я приезжала на сессию, у меня был там один рацион. Растворной кофе с молоком и вот эта каша растворная. И все. И я питалась так очень долго. И сейчас я думаю, что это как будто бы должно было быть очень несчастным, тяжелым временем. Но это воспринималось так круто. Это было такое счастье. И я так кайфовала от этих кашек. Сегодня с малиной, завтра с черникой. Завтра с малиной опять.
3: Послезавтра опять с черникой.
2: Да, и я так кайфовала. Где-то ездила. В этом Ашане нет скидки. Надо ехать в какой-то дальний Ашан. И это все было так так радостно, я не знаю, у меня была прям какая-то эйфория. Но я думаю, что ты выбрала плохих людей, чтобы задать им вопрос про какую-то финансовую грамотность, потому что, честно говоря, мы с Витей в этом очень слабы.
3: Ну, наверное, год на третий того, как я переехал в Москву, я научился комфортно распределять свой бюджет. То есть, если бы надо было жить просто на зарплату, все было бы, наверное, нормально. Но мне всегда же хотелось покупать синтезаторы, какие-то гитары.
2: Плащи,
3: это потом я начал. Сначала синтезаторы и всякие там инструменты. И вот здесь, конечно, нужно было там уметь найти срочно, помимо зарплаты, 70 тысяч рублей на что-то. Потом выплатить тому-то, кто дал тебе взаймы 10 тысяч. Приходилось вести вот такие махинации, чтобы что-то себе позволять вот такое музыкальное. Ну, я думаю, умные люди это быстрее делают, чем я. В течение, в общем, первого года можно научиться тратить как-то правильно свои деньги и расставлять приоритеты.
2: Слушай, у меня никак этого не получалось. Я так часто, помню, уходила в ноль.
3: Угу.
2: Вот прям в ноль на карте. Ну, сегодня, типа, идешь домой, значит, пешком. И единственное, что у меня получалось научиться делать, это зарабатывать больше денег. Или находить их каким-то способом вот здесь, здесь. У меня, например, был творческий вуз, у меня очень много оттуда знакомств. Один там, другой, третий. И как-то находится всегда возможность где-то подзаработать. Ну, кто-то у меня из подружек просто устраивались, допустим, официантом, ну, где не нужно много часов тратить, чтобы успевать учиться. И я смогла научиться только вот этому. Добывать где-то больше денег, если мне их не хватает. А вот сокращать их я пыталась, но у меня так это и не вышло. Но сейчас я опять к этому стала прибегать, потому что я поняла, что, ну, у нас расширилась семья, и у нас появилось больше потребностей, и я сама не справляюсь теперь с работой, с уходом за ребенком, с уходом за квартирой, и с Витей мы вдвоем тоже с этим всем не справляемся. И стало понятно, что что-то нужно вычеркивать, и нужно просто понять, сколько мне нужно в месяц. Просто сесть, посчитать, сколько стоит нянечка, там несколько раз к нам приходит в неделю, сколько стоит, если у нас будет какая-то уборка иногда проходить, сколько стоит там еда, потому что я очень нерациональная, ее как-то покупаю, и мне кажется, это самая большая статья расходов у нас, потому что это просто вот, ну, как-то все как будто бы надо так нормализовать, но ты представляешь, я так и не могу сесть и это сделать, у меня так и не получается, вот я сколько уже пытаюсь, не могу.
3: Вот у меня сейчас племянница, она на год старше тебя, она год назад переехала в Москву, поступила в университет, по-моему, в общежитие не смогла пристроиться, сняла комнату какую-то, нашла работу, одну сначала, теперь вот у нее вроде как работа, которая ей нравится более-менее, ей вот сейчас вот уже работает там уже полгода или сколько-то типа того. Я думаю, что это на самом деле очень страшно об этом думать.
2: А на практике все вообще не так плохо.
3: Ну да, я думаю, что когда ты окажешься там, тебе будет гораздо яснее вообще, что от тебя требуется. И...
2: А ты, кстати, не знаешь, в какой город поедешь?
7: Москву.
2: Вот у меня просто у всех как бы разный уровень сложности. То есть кому-то пришлось, допустим, полгода...
3: Продать почку.
2: Кому-то понадобилось полгода, чтобы уже выйти на нормальную, комфортную, приятную жизнь. Кому-то 2 года, кому-то вот даже там у меня в семье родственница, ей понадобилось прям несколько лет, а до этого это было прям тяжело. Но чем могу обрадовать по статистике, чем ты младше, тем тебе легче туда влиться. И среди моих знакомых эта статистика как бы подтверждается, что молодым людям сильно проще.
3: У меня есть такая тоже история успеха одной одноклассницы. Девочка поступила в Москву на рекламу, я не помню куда, в какой-то хороший университет, на рекламное отделение. И она, как потом сказала, она наплела там в резюме, что умеет много чего. Ее взяли в очень хорошую фирму. Не буду сейчас говорить эту фирму, потому что я и с ними работал тоже, и с ней. А, кстати, она мне привела, когда еще в Ульяновске был первый заказ мой, который стоил $600. Она тоже им наплела, что я, типа, там уже много чего делал, просто знала, что я, как бы, в принципе, смогу это сделать. За вечер эту работу им надо было прям, типа, вечером. Я ее сделал, и они мне заплатили, типа, вот это $600. Она попала вот в эту струю, типа, в Москве, когда был просто раздолье рекламное, когда в рекламных кампаниях получали по 600 тысяч рублей в месяц. И я получал, типа, в Ульяновске 10, а она уже как бы там через полгода купила себе мини-купер, я помню. И приехала с первым айфоном, типа, В общем, я думаю, что в Москве очень много, на самом деле, возможностей для всяких людей. Мне кажется, в любом большом городе можно всегда как бы эту возможность найти.
2: Но мне хочется еще тебе напомнить о том, что даже если у тебя ничего не получится, или ты устанешь, или тебе не понравится, или ты разочаруешься, это абсолютно нормально вернуться назад домой, отдохнуть, взять паузу, выбрать новый курс, отучиться или что-то еще. И иногда шаг назад это на самом деле означает два вперед. Это бывает очень правильным решением. И я помню, как меня в свое время очень как бы помогало мне снизить тревогу. Ощущение того, что я всегда могу вернуться, это не будет проигрышем. Меня там накормят, дадут мне кровати поспать, у меня в семье родственники и так далее. Конечно, это может быть непросто, но чтобы ты понимала, для чего ты там, чтобы ты хорошо себя чувствовала, чтобы ты была в безопасности и в случае чего знала, что шаг назад никогда не проигрыш, и ничего в этом страшного нет, это супер нормально и вообще...
7: Блин, это супер все мило. На самом деле это такое непопулярное мнение, потому что обычно все книжки учат по финансовой грамотности, например, да, как экономить. Но вот это непопулярное мнение, что нужно просто больше зарабатывать, оно так гениально просто, мне кажется.
2: Но это, видишь, мы просто не умеем, мы про это ничего не знаем, про эту финансовую грамотность.
7: При этом вы же комфортно живете сейчас с таким правилом.
2: Да, но может быть мы бы жили гораздо лучше, я не знаю. Наверное, во всем важен какой-то баланс. Но слава богу, когда можно про это пока что не задумываться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Ну правда, мне вот так легче удается где-то подкрутиться, знаешь, что-то придумать, что-то собраться, постараться, поднапрячься, потому что это же в любом случае напряг. И для того, и для экономии, и для большего заработка нужно в любом случае чуть напрячься, чуть-чуть из зоны комфорта выпрыгнуть, как-то подсуетиться. И в чем-то как-то ведь сказать...
3: Ограничиться.
2: В чем-то ограничиться, да, во времени, там, в силах, или в еде, которую ты ешь. И мне кажется, лучше уж туда направлять силы, если есть возможность.
7: Спасибо большое за поддержку.
2: Но потом ты послушаешь выпуск, на самом деле это многих ребят волнует. И вот этот взрослый мир денег, это что-то такое для всех непонятное, загадочное. Но в итоге все с этим как-то справляются. Это как роды. Это так было... Ну, это я... Это, наверное, не в тему. Но просто это было так страшно, эти роды. Мне казалось, что это... А оказалось, что это было самое легкое из всего этого. А вот что началось потом, вот это было уже реально сложно.
3: Вот это реально был ад.
2: Ну, слушай, во-первых, я бы лучше родила дважды, чем один раз, но зато бы вместо токсикоза. И потом вот эти первые месяцы, проблемы с лактацией, проблемы со сном и вообще страх, который ты испытываешь, до рода это вообще тьфу по сравнению
3: мне
2: с этим.
3: Мне так нравится, что любой разговор у нас выходит, потому что да, блин.
2: Это как мы сейчас, видите, посмотрели, что там какой-то законодатель,

0: Жол, ты помнишь ведь, насколько денег я потеряла в позапрошлом году украшений? И там даже суть была не в цене, а как бы в таком эмоциональном значении. И меня это так травмировало, что я сказала Вите: пожалуйста, больше не покупай мне никаких украшений. Это не шутка, это не для красного словца, это не для того, чтобы так вот кокетничать. Правда, если ты хочешь, чтобы мне не было больно и плохо, не дари мне украшения, потому что я их постоянно теряю. Дари мне крупные вещи, желательно яркие, с GPS-ом, светящиеся какие-нибудь. Вот.
1: Надувная утка.
0: Следующее, что сильно на это повлияло, это наш переезд. Когда мы уже здесь заселились, начали свою жизнь, и у нас были в Москве вот эта вот целая квартира с мебелью, с одеждой, со всем-всем-всем. И это до сих пор является тяжелой ношей, и это меня тяготит, не радует. И я помню там, как я над каждой вещичкой носилась. Это, конечно, изменило мое отношение. Знаешь, я думаю, что я больше никогда не разрешу себе придавать вещам такое большое значение, потому что я понимаю, как легко они утрачиваются.
1: Это был подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза Гырдымова
0: и Витя и Емелин. И вы знаете, что это наши реальные фамилии? И Нина у нас тоже. Никакая не
1: Монеточка.
0: Ни копейка, никто. Она у нас Емелина.
1: Она копеечка. Не смей так говорить.
0: Спасибо студии «Либо-либо» за то, что существует наш прекрасный подкаст, а также ее сотрудникам, таким как Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, наши прекрасные продюсерки, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, тоже все очень прекрасные, отличный, чудесный звукорежиссер Алексей Воробьев и супероператор Вася Азаров.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.
3: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом

Майор не боится, майор не утонет. Майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

0: Привет! Это «Краткая теория всего» — подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем этот сезон при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю с СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем антропологический роман Анны Клепиковой «Наверное, я дурак».
0: «Наверное, я дурак». Антропологический роман. Анна Клепикова, издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018 год. Это научная работа, замаскированная под роман. Антропологу Анне Клепиковой нужно было писать кандидатскую диссертацию, и чтобы собрать материал, она волонтерила в двух учреждениях. В детском доме-интернате для детей с нарушениями развития и в психоневрологическом интернате для взрослых. Результат – кандидатская и роман, основанный на ее полевых дневниках и записях, в котором подробно описана жизнь людей с инвалидностью и то, как санитарки, воспитательницы и волонтеры влияют на эту жизнь. Сегодня поговорим о том, в какой ужас может превратиться банный день и почему не надо искать границу между людьми и животными. В прошлом выпуске мы с тобой обсуждали подростков. Кринж.
1: Или имба.
0: Или имба. Узнаем из отзывов. Вот. Ну, в общем, обсуждали подростков, которые такие, как бы, полудети, полулюди. Уже есть тело, уже немножко подрос мозг, но прав только наполовину, как у дееспособного человека. И я предложила обсудить в следующем роман «Наверное, я дурак» про людей с нарушениями развития, детей с нарушениями развития, детей с инвалидностью. Разные есть формулировки, мне кажется, мы разные их будем использовать, потому что это люди, которые недееспособны и вряд ли когда-нибудь станут дееспособны. У них просто, ну, они не вырастут из этого состояния и не приобретут автоматически какие-то права. Вот, и вообще меня эта книга «Наверное, я дурак» ужасно впечатлила. Когда я ее читала еще там лет 5 назад, впечатлила сейчас снова, когда ее перечитывала. И я хочу начать с обсуждения одной сцены. Это такая зарисовка про банный день в детском учреждении.
1: Да, давай мы сразу обозначим. Это ДДИ, то есть это детский дом для детей с инвалидностью. И это очень специфическое учреждение.
0: И банный день там тоже очень специфический. Это наверняка не то, что вы себе представили, как типа, не знаю, банный день в лагере у детей. Все идут в баню.
1: Мне кажется, я больше никогда не буду воспринимать слово «банный» как раньше. Я так люблю слово «банный». Оно такое вот именно про чистоту, пар, радость, расслабление. Больше нет.
0: Вот. Ну, в общем, в чем суть? Анна Клепикова приходит первый день волонтерить ДДИ. Первый же день — это банный день. Такой день у детей раз в неделю. И все это абсолютный хаос, потому что там дети очень разные, в смысле от тех, которые вообще не могут, ну...
1: Ничего, буквально ничего, они практически не двигаются вообще.
0: Да, да, до тех, которые, например, не знаю, могут ползти, у которых, например, верхняя часть тела ок, например, ходить они не могут. Или, например, наоборот, дети с ментальной инвалидностью, но которые, типа, хорошо ходят, двигаются, руки, ноги на месте. И вот весь этот хаос надо как-то помыть. Работницы кого-то, значит, раздевают, кто-то раздевается сам, и буквально меня, честно говоря, вот поразило вот это простое предложение, что дети ползут в ванную комнату. Меня это как-то вообще, это первое, что меня, ну, ужаснуло, потому что я представила, как бы, ну, вообще ползут по полу, голые дети ползут в ванную. И там много-много разных деталей, но, например, после каждого мытья не смывается ванная. В смысле, не смывается вода оттуда. Потому что, типа, не хватает времени, у работниц этих, значит, нянчик вообще такая логика, что, типа, да чё они, ну, они же не шахтеры, там глава называется не шахтеры, чё они? Они же там нигде на улице не ходят, как бы, они не очень грязные, хотя Анна пишет, что вообще-то вода там уже коричневая. Ну, типа, и следующий ребенок туда же погружается, что погружают их грубо, что, с одной стороны, это можно понять, потому что у многих детей так называемые спастичные тела, я так понимаю, которые...
1: Спастика — это когда у тебя мышцы резко зажимаются и не разжимаются спокойно по твоей воле.
0: В общем, тяжело этих детей, ну, тяжело с ними управляться, тяжело их положить в ванну действительно аккуратно, они просто еще как бы тяжелые дети.
1: Сделать, чтобы они не утонули.
0: Да, дети, если что, это имеется в виду до 18 лет, то есть там может быть как 6-летний малыш, который, не знаю, не ходит, и ты его можешь в ванну погрузить, так и 17-летний довольно большой ребенок, который при этом лежачий, например, его надо тоже как-то опустить. Вот, и там нет никакой приватности. Своих мочалок у детей нет, то есть там типа общие просто мочалки.
1: Более того, вспомни, что они у них теоретически есть, но никто не помнит о том, чьи они, так же, как и из пеленки, которые используются вместо полотенец, которые тоже на самом деле как бы для проверок есть.
0: А по факту их экономят. Да, и завершается эта процедура мытья стрижкой ногтей. В целом, стрижка ногтей другому человеку довольно интимный акт. Особенно стрижка ногтей на ногах. А теперь представьте, что это дети, у которых различные физические особенности, дети, за которыми ухаживают, конечно, врачи какие-то, но до чего-то просто у них то ли не доходят руки, то ли они забивают, то ли им кажется, что это не надо лечить. И вот Анна описывает, как ей надо постричь ногти, пораженные грибком, толстые, как бы их тяжело постричь. Ни о какой вообще дезинфекции там речь не идет. Она пытается как-то протирать спиртом после, ну, вот детей с грибком инструменты, потому что ей уже самой стыдно. Она описывает, как, ну, я просто не могу как бы позволить себе дальше как-то этот грибок распространять. От этого запах исходит от ног, и вообще от всех детей исходят запахи. И она признается, что она двум детям просто не смогла постричь ногти. Ну, типа, у нее не получилось вообще. И что она испытывала стыд, и как бы она должна была это сделать. А с другой стороны, она говорит, меня никто не предупреждал. Никто. Там были какие-то подготовительные 2 дня, какие-то мини-курсы волонтеров. Никто не предупреждает об этом количестве физического...
1: Физиологического, я бы сказала. Такое,
0: да, физиологического, да. С которым вот волонтер и нянечки каждый день сталкиваются. Вот, и это просто одна открывающая практически сцена этой книги. Она вся состоит из таких подробных описаний быта, который вообще-то скрыт ото всех. Это очень закрытое учреждение. Туда невозможно просто сказать, а давайте я навещу детей. Туда никак не попадешь, кроме как через волонтерскую организацию. Вот, и это вообще одно из немногих описаний, кроме журналистских, собственно, быта таких учреждений.
1: Я очень хотела прочитать эту книгу тоже давно, но я знала, что мне будет... Прям тяжело ее читать, будет прям плохо, потому что я, ну, очень хорошо начинаю представлять себе все по жизни, потому что я мега сопереживательный пирожочек, вот. И я помню, как читала материалы журналистки Елены Костюченко про психоневрологические интернаты, которые ПНИ. Кроме того, я много лет так или иначе тоже занималась то волонтерством, то какой-то еще помощью разным фондам, и поэтому в принципе, это темы, которые мне достаточно близки и понятны. Но это не является противоядием к тому, что ты узнаешь в этой книге. Вот. Как книга устроена, да? Она состоит из 2 частей. Первая часть посвящена ДДИ, то есть детским домам, вторая – ПНИ.
0: Если что, еще логика такая, что дети из ДДИ потом переходят в ПНИ. Просто вот как по накатанной дорожке.
1: И, в общем, Клепикова сначала приходит в ДДИ и рассказывает нам про детей, потом про работниц, про быт и про какие-то разные составляющие этой структуры, этой институции. То есть вот что в ней вообще бывает. Расписание, обходы, вот. А, значит, вторая часть про ПНИ тоже таким же образом созданная. Каждый рассказ такая маленькая главка. Но поскольку это изначально текст, завязанный на диссертации, казалось бы, ты ждешь там научной части большой сразу. Ее там большой сразу нет, но есть сноски и комментарии, которые дает научный руководитель Клепиковой, антрополог Илья Утехин. И то, как он дает этот комментарий, это тоже отдельная история, потому что в нем гораздо больше антропологии, отстранения и такого взгляда со стороны, который очень-очень специфичен.
0: Особенно после книги, как бы, мне кажется, хорошо, что он стоит в конце, а не в начале, что это послесловие, а не предисловие.
1: Да, я думаю, это специально.
0: Да, конечно. Я думаю, это специально, потому что взгляд отличается. Типа у Клепиковой она одновременно остается антропологом, в смысле, что она вот на все, я себе так представляю антропологов, что они вот заходят в какую-то, не знаю, среду, и они на все смотрят немножко как инопланетяне. Типа они представляют, что я, вот я не человек. А как вы едите? А как вы разговариваете? А как вы решаете вообще микроскопические проблемы какие-то бытовые. И это для меня очень интересный взгляд, потому что он в том числе позволяет посмотреть со стороны на, типа, привычные вещи. Или понять, что то, что я считаю нормой, где-то в каких-то местах нормой не является. Вот. И она, короче, с одной стороны антрополог, а с другой стороны она включает туда свои эмоции довольно много и не стесняется.
1: Тут, мне кажется, важный момент просто, что школы антропологии, они есть разные, и еще они менялись в течение истории. И вот как бы если раньше антрополог заходил как инопланетянин, а дальше улетал в своей прекрасной тарелке, вот, и это было как бы нормой, то в современной антропологии считается, что вообще себя как субъекта ты включаешь внутрь этой антропологической задачи своей. И это очень важно анализировать себя и понимать, как ты меняешь среду, в которой ты находишься.
0: Мне кажется, она это делает.
1: Да, я о том и говорю. Кажется, что Клепикова – это очень хороший случай русскоязычного антропологического текста, где автор как раз прекрасно понимает, что он а. влияет на происходящее, б. сам меняется под воздействием этого происходящего, что происходит такой вот странный симбиоз, и нужно анализировать себя так же, как и остальных. Этим это отличается как раз от материалов Костюченко, про который я говорила, потому что она, как правило, включается в какой-то мир, как такое вот, как, знаете, там, груз настоящий ангел, который смотрит на падение мира.
0: Да, это очень похожая метафора, да. Я так себе ее представляю, да.
1: Но как бы идея, да, в том, что она как будто полностью выключается.
0: Только посмотрите, как ужасно.
1: Но она даже так не скажет, она только будет, да, как бы выдавать какие-то конкретные вещи, от которых тебе будет ужасно. Но ее как бы нет. Она вот прям типа розочка на обоих. А Клепикова очень активно есть. У нее есть мнение, у нее есть чувства, у нее есть представление о том, что как бы хорошо или плохо, и она ими делится, но делает это тоже, с другой стороны, аккуратно и не в формате «сейчас я вам все расскажу, как правильно».
0: Да, да.
1: Наверное, нам надо еще сказать про то, что это называется антропологический роман, что тоже как будто бы... Хитрый такой момент. А что это мы с вами тут в краткой теории всего романы обсуждаем, да? Но это, дело в том, что это не совсем роман в том смысле, к которому мы привыкли. То есть это очень хороший текст, в котором использованы художественные приемы, однако он при этом документальный, основан на фактах, в нем задача исследовательская в первую очередь, и свидетельская, а не задача сделать путь героя прекрасно, как-то там осмыслить свои чувства и арку персонажей. Хотя штуки такие там есть.
0: Там есть, да. И мне кажется, что вообще это можно считать автофикшеном. Я это считаю автофикшеном.
1: Но я бы не считала, потому что мне кажется, что автофикшен обязательно должен быть, как это называется?
0: Сам себя так определять?
1: Самой презентацией, да, да, перформативным, вот. Это перформативный жанр.
0: Ну да, но кто мне запретит, правильно?
1: Нет, тебе никто не запретит.
0: Спасибо. Вот, я буду... Ну, короче, это для меня похоже на автофикшн. И вообще, я почему говорю, что это очень классный автофикшн? Потому что мне немножко обидно, что эта книга вышла в издательстве Европейского университета, и это как бы все круто и логично, потому что Клепикова там сейчас преподает, и там писала свою диссертацию, как бы круто, но... дистрибуции своих книг они занимаются никак.
1: Очень плохо.
0: Да, очень плохо. Типа, вот мы делаем что-то для научной среды, научные люди нас, если захотят, найдут, а все остальные, как бы, ну, извините, вам, наверное, это неинтересно. Хотя мне кажется, что это книга для вообще широкого круга читателей. И она могла бы многое сделать популяризации этого вопроса.
1: Легко представлять себе американский бестселлер, знаешь?
0: Абсолютно,
1: такой,
0: как бы. Вообще.
1: Вот что происходит рядом с вами, люди.
0: Freedom Letters, почему вы спите? Freedom Letters, просыпаемся. Straightforward Foundation. Тоже просыпайтесь. Кто там еще? Ну, короче, вернемся к содержанию.
1: Да.
0: Тяжело очень к нему возвращаться, честно говоря. Хочется как-то все время эту книгу концептуализировать, потому что когда начинаешь вспоминать детали, ну, это реально сложно. Хочется уйти в уровень концепции, потому что очень... Ну, очень там много подробностей, которые просто въедаются в голову. Там просто много жестокости в этой книге. И зависит еще от уровня эмпатичности. Для тебя, Саша, наверное, там сверх много жестокости.
1: Да.
0: Она там просто на каждой странице, потому что это то, что называется акты ультра-микро-насилия там происходят каждый день. И понятно, что эта жестокость как-то объясняется всеми этими там воспитательницами и нянечками, типа «вас много, я одна», «да ему не больно», или «он ничего не понимает», да вообще эти дети, они просто, ну, их потом вскрывают, а у них там сердце такое бедное, несчастное, они вообще просто ангелы, присланные на землю за все наши грехи. И, видимо, эти представления там нянечек и воспитательниц религиозные помогают им вообще делать эту работу. Но есть вопросы все равно к... ко всему.
1: Количество вопросов бесконечное, потому что, с одной стороны, когда ты говоришь слово «насилие», у нас сразу возникает, не знаю, маньяк в маске или какие-то такие штуки, которые в новостях показывают. Это в новостях не покажут. И это насилие, к тому же, происходит не только от каких-то злых, нехороших людей, которых все так воспитывали, оно происходит отчасти постоянно, нечаянно. Например, насильственное кормление детей, потому что половина из этих детей очень плохо держит ложку или не держит ложку, вилку, не может нормально жевать, их надо как-то накормить за довольно короткий период времени. В одной группе находится до там, 15 человек примерно. И получается, что даже когда речь идет о волонтерах, которые приходят бесплатно только для того, чтобы этим детям помогать, они тоже сталкиваются с проблемой, да, как... сделал так, чтобы ребенок поел нормально, учитывая, что часть времени ребенок будет супер медленно что-то делать с едой вместо того, чтобы есть, потому что ему иногда просто супер сложно работать мышцами рта и языком. Он может в этот день быть грустным и не хотеть есть. И с любым здоровым ребенком это нормальная ситуация, что ну тут не хочешь есть, ну ладно, в общем, потом поешь. А потом здесь не будет. То есть здесь есть четкие приемы пищи. Их, слава богу, чуть больше, чем 3, там есть еще полдники. Но никакого варианта индивидуального подхода к этому кормлению нет. Дальше есть как бы уже менее понятная штука. И это вопрос взаимодействия с ребенком, вербального, невербального, потому что часть детей может немножко говорить, часть детей, окей, часть детей вообще хорошо говорит, часть детей немножко что-то говорит, часть детей неговорящая. И... у всех сотрудников ДДИ, у них есть определенная система, по которой они, значит, общаются с детьми. В том числе там есть такие примеры, случаи, когда, например, ребенок четко все время там вытряхивает руку или какой-то очень неприятный звук издает, чтобы привлечь внимание.
0: Потому что он научился, что этот звук привлекает внимание.
1: Да. И даже волонтеры в данном случае от них требуются на системном уровне, чтобы обучить ребенка более подходящим способом коммуникации не реагировать. И на этом месте у меня был просто разрыв сердца, как бы.
0: Да.
1: Я понимаю, как бы, и волонтеров, и всех, потому что я не представляю себе, как можно находиться в пространстве, где очень много крика в течение целого дня, а санитарки, например, работают посменно по суткам. Я, в принципе, я знаю, что я бы ебнулась первые пару дней, наверное. Короче, смысл в том, что я не могу представить себе, что я обладаю способностью, типа, издать вот такой звук, или там приподнять руку, и я так привлекаю внимание, и оно не привлекается, потому что от меня ждут, что я разовью способность номер 3. И что? Просто как? Это как бы, ну, пиздец, он и есть пиздец. Вот примерно так.
0: Да, блин, так описала, представила, что это было бы очень, конечно, одиноко.
1: Но это, знаешь, это не только одиноко для меня, это еще ощущение какой-то абсолютной всеохватной тревоги в плане того, что когда ты не можешь понять, что от тебя хотят, но от тебя хотят не того, что ты можешь, а что именно тебе нужно сделать. Возможно, ты видел, что тебе нужно сделать, но это в формате, вот мой любимый формат «нарисуй сову». Да, вот как бы это когда, типа, у тебя на первой картинке одна линия, а на второй сова от Дюрера. Вот. И как когда тебя попросят, ну вот ты должна там сказать словами что-то, да, или мягко-тихо кого-то привлечь, мне кажется, что для части детей это будет формат «нарисуй сову».
0: Еще вообще вот на тему детей, которые невербальные. Мне кажется, что крайняя степень, и от этого мне немножко было не по себе, вообще крайняя степень такого, не знаю...
1: расчеловечивание.
0: Да, я только хотела сказать расчеловечивающего отношения. Это вот в послесловии Утёхин пишет, он просто сравнивает детей и людей с инвалидностью с животными. И, видимо, там была какая-то логика, что, типа, вот где грань, там, человека. Знаешь, как на уроках обществознания вы такие, чем человек отличается от животного? Способность к абстрактному мышлению, способность, там, говорить, способность еще что-то. И, видимо, он так пытается, ну, как-то прочертить эту границу вообще человечности.
1: Это просто максимально не соответствует моим представлениям о жизни, да?
0: Да.
1: Я просто давно не понимаю, много лет, не понимаю, где, зачем нам чертить границу человечности, потому что когда происходит вот это описание такое, как будто бы оно что-то делает, оно как-то чувствует, это способ отдалить от меня человека другого.
0: Мне кажется, просто для Утёхина, как для антрополога, это важно, чтобы, типа, не сливать всех людей в какую-то единую норму, а видеть, видимо, разницу. Ну, как бы, это способ, типа, понять, почему такой ребенок невербальный, не знаю, например, не слышащий и не видящий, вообще живет, как бы, и вообще мы за ним ухаживаем. Но он прям, ну, то есть там дальше идут, как бы, Утёхин, типа, пишет про коммуникацию, что вот как устроена коммуникация. Вот, например, моя кошка. Вот она ко мне подходит, мурлычет, там что-то трется об меня, и она знает, что сейчас я ей положу корм. И Утёхин пытается показать, что ребенок с инвалидностью может иначе вообще видеть всю коммуникацию. То есть мы представляем, что там где-то заперт такой же мозг, как у нас, а он такой, типа, нет, это не так. И он такой, вот животное может видеть ситуацию взаимодействия существенно иначе, чем человек. И дальше там идет просто анекдот про Умберто Эко и собаку Павлова, что, типа, анекдот такой, что собака объясняет другой собаке, как ей удается так хорошо питаться. Она приходит в лабораторию, а там у нее уже есть специально натренированный человек, и стоит ей пустить слюну, как человек тут же звонит звонок и приносит еду. То есть он как бы сравнивает вот этих детей, у которых единственный сигнал, типа, не знаю, поднять руку или закричать, с животным, который тоже вот знает только один такой сигнал. И для меня это тоже... Я понимаю, зачем он это делает, но это правда то, о чем ты говоришь, это вот... Хорошо ли это для нас, как для общества, в общем, считать, что это все другие?
1: Да. И здесь как бы одно дело практика, да, и на практике так проще чистить зубы этому ребенку, наверное. Так проще мириться с криком. А когда мы говорим о, да, каких-то наших возможностях понять этих детей, которые все разные, у которых у всех разные возможности, разные способы коммуникации и явно разные мозги, мы как будто бы таким образом супер все редуцируем, что окей, это дети, которые не станут как ты и я.
0: Мы с тобой много упоминаем вообще нянь, воспитательниц, санитарок и волонтеров. Вообще это тоже важные герои книги.
1: Ну тоже главные, по сути.
0: Главные, да. И у них есть мощное противостояние. Потому что вот есть санитарки, воспитательницы, няни, которые служащие этого государственного учреждения. У них есть понимание того, как что делать, и дальше приходят волонтеры, как бы говорят, мы просвещенные, мы знаем, как лучше, мы сейчас будем вас учить обращаться с детьми. А они буквально начинают говорить, как бы, я здесь одна, их много, вообще ничего вы не знаете. Иногда так получается, что волонтеры понимают, что они реально ничего не знают. Ну, что ты приходишь с каким-то представлением о прекрасном, сейчас ты каждого ребенка будешь реально кормить полтора часа, позволишь ему прочувствовать вкус там еды, не будешь ему размачивать булки, еще что-то, а в итоге ты такой, типа, а я не могу, у меня нет времени, я не успеваю все это делать. Это то, к чему в итоге приходит Клепикова, потому что она такая, я, ну, как бы, их можно понять. Вот такой мем.
1: То есть, по сути, это первая и, возможно, единственная книга в нашем сезоне, в которой мы, говоря про власть, будем еще и смотреть на жизнь с позиции власти по отношению к кому-то другому. Да? Это очень специфическое ощущение. И, наверное, заслуга Клепиковой в том, что она не пытается обесчеловечить какую-то из сторон.
0: Хотя очень хочется, мне кажется, иногда.
1: Да, явно.
0: Очень хочется ей, мне особенно. Естественно, хочется навесить на этих санитарок всех как бы ярлык, злые бабки, делают плохо детям, не читают никаких умных статей про то, как правильно общаться с детьми с инвалидностью и развивать их и так далее.
1: Никаких, а могли бы как раз в своей после суток дежурства, вот прям сразу бы и это, да, конечно.
0: Да, изучили бы на английском.
1: На английском бы.
0: Sci-Hub, девочки, открываем Sci-Hub. Для кого делалось?
1: Да, дальше есть работницы, которые, вот мы сейчас описали их власть над детьми, но на самом деле они находятся также в ультрауязвимом положении внутри системы просто трудящихся людей. Почему? Потому что они просто номером один, даже по бумажкам, по всем, по всему. Они работают на супертяжелой работе за очень маленькие деньги, за которые им приходится еще потом подрабатывать на других работах. Они надрывают физическое и психическое здоровье постоянно. В первую очередь отваливается спина, либо в первую очередь отваливается голова, уж у кого что, да. Это все даже, это как бы все прописано. Ладно, хорошо. Но дальше есть еще классическая ситуация, что тебе что-то обещали, власть тебе системно что-то обещает, но на самом деле нихуя. Потому что тебе обещают такое-то количество памперсов, но их нет. Тебе обещают такое-то количество действий, которые ты выполняешь за день. А дальше, на самом деле, ты должен еще пришить пуговицы, ты должен еще постирать что-то, ты должен помыть что-то, ты должен куда-то еще сходить, что-то сделать. Времени не становится у тебя больше. То есть куча всего, что на системном уровне делает твою жизнь тяжелее, но также получается, что вот эти теточки, они не могут как-то жестко взаимодействовать с Минздравом. Поэтому вместо того, чтобы тут работать, мы идем насилием вниз и гневом на волонтеров, которые мешают, которые все время хотят, чтобы все было сложнее, мешают делать детей просто удобными для обслуживания. Потому что чем больше ребенок коммуницирует, чем больше он двигается, тем с ним сложнее. Это просто факты.
0: Это, мне кажется, как и с обычными детьми, честно говоря.
1: 100%, конечно, конечно.
0: Все также хотят, чтобы дети были удобными просто.
1: Да. Вот. И дальше есть волонтеры, которые пришли, чтобы изменять систему, улучшать, воздействовать в том числе на санитарок и так далее, и так далее. Но тут тоже возникает проблема, потому что как бы они тоже не могут изменить систему, в которой, по сути, по-нормальному, это не волонтеры должны сверх куда-то приходить из другой институции и как-то спасать отдельных детей.
0: Это сам ДДИ должен быть нормально устроен, блин. В смысле, там должно быть все обеспечено.
1: Да, либо не должно быть ДДИ. Кто знает, возможно, не должно быть ДДИ.
0: Либо не должно быть ДДИ, да. Но вообще из этой мысли следует мысль, что вообще-то все эти люди, живущие в ДДИ и в ПНИ, они чаще думают о правах, чем мы. В смысле, на каком-то очень бытовом, простом уровне. Типа, не то, что мы такие, вот свобода передвижения, вот надо отменить визы, как бы, вот моя свобода ограничена. Там это типа, дадут ли мне сегодня выйти на улицу? А когда мне поменяют памперс...
1: Можно ли мне воды?
0: Можно ли мне воды? Воды часто, кстати, нельзя. Там, типа, не знаю, одна кружка воды в день, или, например, детей заканчивают кормить в 7 вечера, а дальше у них завтрак, типа, в 9 утра. 14 часов просто, это самое, intermittent fasting, по Илону Маску, короче. Вот. Ну, то есть, это какие-то базовые вещи. Вот в ПНИ это вообще еще острее, потому что хочется каких-то вещей вообще-то в жизни. Не знаю, там, телефон, в интернете посидеть, выйти куда-то по возможности. И как бы вот есть, да, мое право на свободу передвижения, а просто технически, либо технически это нельзя, либо просто няня тебя не выпустит, потому что ей лень с тобой идти и что-то там за тобой присматривать. И в итоге, как будто, мне кажется, вся жизнь их повседневная превращается вот в это, а как бы мне сегодня добиться того, что я хочу? Хоть как-нибудь.
1: Да.
0: Это вообще, знаешь, я почитала к выпуску там, какие у нас есть законодательные вещи, которые как-то регулируют инвалидность, инвалидов и так далее. Я вообще, во-первых, я офигела, что, типа, Конвенция ООН по правам инвалидов была принята, ну, принята в 2006-м, начала действовать в 2008-м. В 2008 году. Я думала, что это случилось, ну, не знаю, хотя бы в 60-х, типа, прошлого века. Нет, вообще, ну, как бы, вообще никто про это не думал. Немножко спасибо Второй мировой войне, потому что потом было столько инвалидов, что все такие, ну, кажется, как бы надо им как-то что-то обеспечивать. Вот. И, соответственно, Россия тоже, типа, такая, да, мы ратифицируем эту конвенцию, и там, конечно, очень красивые вещи написаны. Там что? Право на труд, значит, право на передвижение, право на то, чтобы быть интегрированными. Ну, ничего этого нет. Почему-то, не знаю, когда я слушаю про такие же свои права, я понимаю, что у меня их нет, я меньше почему-то злюсь, чем когда я сейчас читала про права инвалидов и понимала, что ну ничего этого вообще не сделано.
1: Ничего не работает.
0: Ничего не работает. И мне еще понравилось, что, например, у ООН интересное определение инвалидности. В смысле, реально, мне кажется, интересно, потому что они пишут в русскоязычном варианте так. Инвалидность — это эволюционирующее понятие. Инвалидность является результатом взаимодействия, который происходит между имеющими нарушение здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, и который мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. То есть они прикольно это определяют не через то, что типа...
1: То есть это буквально про власть и право,
0: да,
1: а не
0: да.
1: про особые потребности.
0: Да, не типа mm-hmm. инвалидность, это первая, вторая, третья там ступень, как бы если нет ноги, вы инвалид, а если нет... Если у вас нет ноги и нет протеза,
1: да.
0: как бы и вы без него не можете передвигаться, вот что такое инвалидность. Или типа, если у вас, не знаю, если вы потеряли зрение и не можете из-за этого найти работу, вот что такое инвалидность. Вот, и определение это как бы классное, мне кажется. В смысле, оно очень точно бьет в проблему того, почему права надо защищать, да, и нужно вот эта инклюзивность, там, адаптивность, пандусы строить, вот эта вся фигня. Вот в чем как бы суть, потому что тогда эта инвалидность будет устранена. Но ничего этого нет. Есть какие-то документы, все еще система ДДИ и ПНИ абсолютно как бы абсолютный пиздец.
1: Мне кажется, что есть... Тотальная, да, тотальная жесть в том, что вот этот пресловутый общественный договор, он просто не работает. То есть тебе просто написали, что да, мы тебе обещаем. Обещаем, обязательно. Как маленьким ребенку, да, знаешь, типа, а, конечно, когда-нибудь заведем собачку. Вот да, ровно да, так, да, да. ровно так. И что с этим делать, это, конечно, вопрос.
0: Вот мой максимум – это прочитать книжку и всем рассказывать про нее. Дальше я ощущаю свою... беспомощность. Не буквально, в смысле, понятно, что можно кому-то задонатить или пойти волонтерить, но я понимаю, что я лично волонтерить не смогу пойти. А еще у меня есть история про инклюзивность довольно милая, про то, что, наверное, она работает. Более того, она где-то даже в России существует. Потому что моя подруга мне рассказывала, что она ходила в какой-то детский садик. Вот бывают как бы обычные государственные сады, иногда бывает какой-нибудь экстра государственный детский сад, в котором там Монтессори, что-нибудь, какая-то экспериментальная группа, там что-нибудь. И она рассказывала, что ходила в какую-то эту экспериментальную группу, где были обычные дети и слабослышащие дети, которые в том числе носили слуховые аппараты, иногда снимали с себя. Вот. И она рассказывала трогательную историю, что вот была одна девочка, которая, видимо, не носила аппарата и всех плоховато слышала, поэтому ей сложно было влиться в игру. А играть ей хотелось, и она постоянно ко всем задиралась. И что моя подруга просто к ней однажды подошла и, типа, протянула ей какую-то игрушку, как бы пригласила ее в игру, они поиграли, и девочка была мега счастлива, обняла ее и перестала всех бить. Вот такая вот сказочная абсолютная история, но где-то это существует и где-то это возможно. Сегодняшние рекомендации. У меня, простите, рекомендация такая. Я вам советую почитать Антона Павловича Чехова, а именно его повесть «Палата номер 6». Почему? Потому что, во-первых, я ее впервые прочитала месяц назад, поздравьте меня. Во-вторых, мне кажется, что это классная иллюстрация относительности вообще так называемой ненормальности или так называемых психических отклонений. И в этом смысле мало что поменялось вот в этом аспекте с 20 века сначала. А еще, мне кажется, это классный текст о том, как нам иногда удобно объяснять безумием чьим-то или чьими-то ментальными особенностями чужое поведение. Потому что мы просто ставим какой-то лейбл, и дальше все. Вместе с лейблом ставим крестик.
1: Я хочу порекомендовать книгу Рубена Гальего «Белое на черном», которая многократно упоминается у Клепиковой, потому что, ну, это тоже очень тяжелое чтение, но это уникальное свидетельство человека, который систему прошел, будучи лежачим больным, что в мире ПНИ и ДДИ это почти всегда смертный приговор. Гальего написал книгу об этом. Это книга не религиозного или просветленного или очень радостного человека. Это книга про страдания, мучения без какого-то объяснения тому, почему все так ужасно.
0: И еще две некнижные рекомендации. Первое – это нетфликсовский документальный фильм «Крип Кэмп» о лагере в Америке 70-х для подростков и молодых людей с инвалидностью, в котором они целуются, курят, ссорятся, влюбляются, переживают эпидемию лобковых шей в том числе. В общем, все прелести юности в 70-х. А вторая, если вы вдруг не хотите смотреть, но готовы что-то послушать, это выпуск подкаста «Либо-либо. На каком основании?» как раз про этот лагерь и о людях из этого лагеря, которые основали движение за собственные права. Выпуск называется «Вверх по лестнице», потому что в одной из акций протеста, чтобы показать необходимость пандусов и вообще доступной среды, эти активисты буквально ползли вверх по лестнице Капитолия. А А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия, о том, как работает студия, ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас. Спасибо, что послушали нас. Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего», который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку, запостите в соцсети. Можно ставить нам оценки, писать отзывы на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с Лизой будет очень приятно.
0: Еще мы будем рады, если вы нам оставите обратную связь, совершенно любую, можно нам что-то посоветовать, в том числе мы такое любим. Это сделать можно через Telegram-бот, ссылка на который будет в описании выпуска.
1: Над подкастом работали
0: продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий.
1: Джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

месяц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог в предвечном одиночестве.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается...
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

вспомнит дождь и серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я люблю вас, глаза ваши, губы и волосы. Вас усталых, что стали до времени старыми. Вас убогих, которых газетные полосы ежедневно бесстыдными славят фанфарами. Сколько раз вас морочили, мяли, ворочали, сколько раз соблазняли соблазнами тщетными, и как черти вы злы, и как ветер отходчивы, и скупцы, да чего ж вы бываете щедрыми? Она стоит печальница всех сущих на земле, стоит, висит, качается в автобусной петле. А может, это поручни, да впрочем, все равно, и спать ложилась к полночи, и поднялась темно. Всю жизнь жила не охала, не кляла белый свет. Два сына было сокола, а войх нет, как нет. Один погиб под Вислою, другого хвоть свела. Она лишь зубы стиснула и снова задела. А мужа в потьме льдины распутица смела. Она лишь брови сдвинула и снова задела. А дочь в больнице с язвою, а с дуру запил зять. И думая про разное, билет забыл взять. И тут один с авоською и в шляпе паразит. С ухмылкою, со свойскою, геройское и грозит. Он палец указательный ей чуть не в нос сует. Какой, мол, несознательный, еще, мол, есть народ. Она хотела высказать, задумалась прости. А он как глянул искоса, авоську сжал в горсти, и на одном дыхании 100 000 слов подряд, чем шляпе, тем нахальнее. Недаром говорят, он с миною канальскою гремит на весь вагон, что с кликой, мол, китайскою столкнулся Пентагон. Мы на гребне истории, нам душит в лоб шторма, а есть еще, которые все ходят задарма. Мы во главе истории, без нас бы мир ослаб, а есть еще, которые все хочет цап-царап. Ты, мать, пойми, не важно нам, что дурость твой обман, но фигурально каждому залезла ты в карман. Пятак, монетка малая, ей вся цена пятак, но с неба каша манная не падай за так. Она любому лакома, на кашу каждый лих. И тут она заплакала, и весь вагон затих. Стоит она, печальница всех сущих на земле, стоит, висит, качается в автобусной петле. Бегут слезинки скорые, стирает их кулак. И вот вам вся история.
и ей цена пятак. Я люблю вас, глаза ваши, губы и волосы, вас уста, что стали до времени старыми, вас убогих, которых газетные полосы ежедневно бесстыдными славят фанфарами. И пускай это время насвинчено, что пора, пусть мы сами почти до предела доверчены. Но оставьте, пожалуйста, бдительность операм. Я люблю вас, люди. Будьте ж доверчивы.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на Радио Сахаров.
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было. Да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сиси в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, и я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмусолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал типа про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
1: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год это, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
3: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
2: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
3: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом меня резко идет наверх.
2: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется...
5: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей с подоплекой, без глума над недостатком.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность сейчас торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там роман, который никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называя, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть. Но это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой «Спрингфилд», которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых они были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные, не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
4: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
4: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не будем подсказывать.
4: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
4: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. То есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущей власти, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
4: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
2: хороший
4: большой.
2: Вопрос, да?
4: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
4: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написаны цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
4: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
4: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
4: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда

0: например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт, то есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
1: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
0: не бесплатно нужно... можешь скачать.
1: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
0: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
1: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
1: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает того, чтобы это

0: книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, ну, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
2: в список разбор. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий о радио Сахаров. Лекция Михаила Эпштейна. Мы просим прощения за периодические проблемы со звуком, вызванные техническими сложностями во время записи лекции.
2: Я мог бы озаглавить свою лекцию «Русский антимир», используя устоявшееся выражение «русский мир», но с приставкой «анти», и тогда поставить эпиграфом из Андрея Вознесенского: «Зачем среди ночной поры встречаются антимиры?» А мог бы поставить и другой эпиграф, более современный, но примерно с тем же значением, Дмитрия Медведева: «Ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которую собирает государство». Речь пойдет о философском, культурологическом осмыслении тех событий, которые начали происходить в России и в мире 10 лет назад, в 2014 году, и особенно в последние 2,5 года с вторжением России в Украину. В наше время политика перестает быть только политикой, поскольку задевает философско-религиозный нерв существования страны и мира. Начальные и последние смыслы: от чего, куда, зачем. Русский мир – главная идея современной России, и его расширение – главная цель государства. В сравнении с предыдущими господствующими идеями российской цивилизации, такими как Москва – Третий Рим, православное царство, православие – самодержавие – народность, коммунизм, классовая борьба, пролетарский интернационал, всемирная революция, реальный социализм, в сравнении с этими идеями русский мир кажется идеей бедной, лишенной содержательного наполнения. Россия теперь вообще не отождествляется ни с каким общим понятием, только самой собой, с русским как таковым. Звучит это как масло масляное. Остается непонятным, во имя чего, кроме самой себя, она должна расширяться. Владислав Сурков, выдвинувший русский мир в центр российской политики, действительно не определил его ничем иным, кроме самого желания расширяться. Я процитирую из его статьи «Лето 2021 года. Что есть русский мир? Это идея. Я ее когда-то ввел в структуру государственной политики. Была такая задача: как сказать об империи, о нашем желании расширяться, но при этом не оскорбить слух мирового сообщества». То есть ничего, кроме желания расширяться, за этим не стоит. И, используя заглавие романа того же Суркова «Около ноля», который он опубликовал под псевдонимом Натан Дубовицкий, можно сказать, что русский мир именно так и определяется им, как вращающийся и расширяющийся ноль. И действительно, если мы посмотрим на практику расширения русского мира, то не обнаружим в нем никакой содержательной, религиозной, мировоззренческой, социально-экономической мотивации. Те страны, за счет которых этот мир пытается расшириться, сначала Грузия, а теперь и в особенности, конечно, Украина, не представляют из себя ничего принципиально чуждого России. Вера православная, уклад капиталистический. Чтобы определить причину этого противостояния, следует исходить не из каких-то позитивных свойств русского мира, а именно из того, что он отрицает. И тогда кажется, что этот мир, по существу антимир, он определяется сугубо негативными признаками, которые стали самодавлеющими после краха предыдущих, казалось бы, позитивно-религиозных или позитивно-религиозных социально-экономических идеологий. Особенность России в нашем 21 веке – это формирование чисто негативной идентичности от противного. И рассматривая дальше черты этого антимира, можно буквально идти по основным как бы философским координатам религиозным с приставкой «анти». Его основные черты – антивремя, антипространство, антижизнь, антимораль, антихристианство, антиязык и так далее. Вспомним очень бегло: то Московия провозглашала себя оплотом православной духовности, то Российская империя стремилась объединить все славянские народы и возглавить европейский мир, то Советский Союз пытался поставить все человечество под знамя самого передового учения и смести капитализм с лица земли. Теперь схема упростилась. Россия не против нехристи, буржуев, не против католицизма и капитализма, она вообще против, как антивещество по своей физической природе противоположно веществу. На протяжении столетий, начиная с эпохи Орды. Россия вырабатывала в себе это историческое антивещество, которое теперь приходит в столкновение с окружающим миром и грозит уничтожить цепной реакцией взрыва. За 2022 год российский социум мгновенно кристаллизовался в антисоциум, хотя этот процесс шел сотни лет. И это социальное антивещество обладает своим физическим эквивалентом, ядерным оружием. Обычно говорят, что та или иная страна обзаводится ядерным оружием. Но можно считать и так, что ядерное оружие обзаводится своей страной, которая созревает до такого состояния анти, чтобы использовать его для уничтожения всего мира, включая себя. Есть две важнейших особенности русской культуры, которые, казалось бы, противоречат друг другу. Зависимость от Запада и противопоставление себя Западу. Недаром великий немецкий историк культуры и философ культуры Освальд Шпенглер назвал то, что произошло с Россией в XVIII веке, псевдоморфозом. Псевдоморфоз – это когда одна культура, не развившись из себя, принимает форму другой. Но не всякая культура, есть много зависимых, подражательных, вторичных культур, не всякая культура, ставшая псевдо, становится анти, то есть стремится к разрушению своей первичной матрицы, то есть Запада. В сущности, с эпохи Петра Россия для того и вбирала технику, промышленность, образовательную систему Запада, чтобы обратить их против самого Запада. Все равно, называлось ли это православие против католицизма, или коммунизм против капитализма, или сейчас русский мир против мира в целом. Россия оказалась не только псевдоморфозой, но и антиморфозой. И чем больше она заимствует в этом парадокс, тем сильнее враждует с источником своих заимствований. Как это описывает Шпенглер, цитирую, «все, что возникло вокруг в самой этой поры, с Петра, воспринималось подлинной русскостью как отрава и ложь. Настоящая апокалиптическая ненависть направляется против Европы». Конец цитаты. Это культура ревности и соперничества, которая находит свое призвание в том, чтобы оспаривать первенство других культур и вытеснять их на основе именно тех достижений, которые она сама от них усваивает, на основе тех технологий, научных достижений и так далее. В этом, кстати, огромное отличие России от Китая, который при всем обилии западных заимствований развивается на собственной цивилизационной основе, возникшей задолго до западной цивилизации. Между тем, у России нет другой опоры, другой точки устремления, а вместе с тем и отталкивания, чем Запад. Это можно назвать таким подпольем мировым. Россия постоянно бунтует против мирового порядка, хотя не может создать порядка даже самой себе. Подпольный человек у Достоевского вспоминается. Он наделен острым сознанием своей самости, но при этом лишен большого творческого дарования, и поэтому рассудит себя на крупные и мелкие пакости другим, причиняющие мучения ему самому. Россия в этом смысле подпольное государство, и недаром она одной из первых создала политическое подполье. Земля и воля, народная воля, а затем уже в 20 веке возвела революционное подполье к самым вершинам власти. Трагедия России в том, что она недостаточно самостоятельна и созидательна, чтобы построить свою особую цивилизацию, которая могла бы соперничать с великими цивилизациями Запада и Востока. И вместе с тем она слишком обширна и горделива, чтобы стать частью других цивилизаций, смириться с подсобной ролью. Конечно, у страны нет обязанности создавать свою цивилизацию. Даже если перечислить такие страны, которые народонаселением сейчас уже превосходят Россию, ни Индонезия, ни Пакистан, ни Бразилия не ставят перед собой задачу создать свою цивилизацию. Но именно это постоянно пытается делать Россия. И все эти попытки терпят крах и в качестве Москвы Третьего Рима, и в качестве СССР, и в качестве центра Евразии, и тем не менее возобновляются. Время от времени студенты задают мне вопрос. Почему Россия такая несчастная? Почему она приносит несчастье другим странам? Представление студентов о несчастной стране формируется изучением классики. Гоголь, Достоевский, Чехов, Замятин, Булгаков, Платонов, Зощенко, Солженицын, Шаламов. Почему? Этот вопрос меня тоже преследовал всю сознательную жизнь. Помню, летом 2006 года, во время диалектологической экспедиции Верховья Волги, я стоял на берегу озера Селигер. Изумительный водный овал, окаймленный темным лесом, облака вверху и внизу, мир, тишина, покой. Казалось бы, вокруг должны быть рассыпаны зажиточные города, веселые пристани, сказочные терема, в которых живут богатые свободные люди. Среди такой умиротворенной природы не может не возникнуть мирная, жизнерадостная, производительная цивилизация. Но в нескольких шагах от берега, где я стоял, Стоял в развалинах церковь, где на месте купола рвано зияло небо, а пол был узким толстым слоем коровьего помета. В окружающих деревеньках осталось доживать лишь несколько старух, чей диалект мы собирали. Школы давно закрылись, и единственное живое место в округе – это поселок таджикских рабочих, уже успевших соорудить для себя мечеть. Новенькую, с иголочки, в отличие от церкви в развалине. Городок Осташков. По мерам провинциальной России вполне приличный, но какой же унылый, нескладный, без малейшей искорки радости и вдохновения. Это на берегу такой сказочной озерной жемчужины – Селигер. Поразительная несоразмерность между чуткой, аристократически строгой, духонаполненной природой и убогой культурной средой. Как будто природа просит, чтобы ее оставили в покое, не трогали, не морали, чтобы безлюбые пришельцы поскорее ушли из этих мест. Еще Петр Чаадаев в первом из своих философических писем отмечал, цитирую, «В домах наших мы как будто определены на постой. В семьях мы имеем вид чужестранцев. В городах мы похожи на кочевников. Мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам». Но попробую разобрать чуть подробнее. Итак, почему? Порой винят суровый климат, долгие зимы, неблагоприятные для развития цивилизации. Но сравнение с еще более северной, все-таки процветающей Финляндией, да и всей Скандинавией опровергает такое объяснение. Там ведь нет ни степей, ни чернозема. Они построили чудесную цивилизацию, мирную, изобретательную, добрую к человеку. А по благосостоянию во многом опережают остальную климатически более мягкую Европу. Помимо географического фактора выдвигается еще морально-религиозный. Россия – многострадальная земля, такова ее небесная участь, христианское назначение. Как утючь в удрученной ноши, крестный, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Однако страна, убившая десятки миллионов своих и чужих граждан, настроившая гулаги, вряд ли может служить образцом христианской добродетели, кстати, продолжающие убивать. Что же ответить студентам? Мне кажется, одна из главных причин несчастья России – величина ее пространства и соответствующее чувство собственного величия. Основоположник славянофильства Хомяков заклинал дорогую ему Россию не гордиться своим простором и не поддаваться на льстивые самозаклинания. Я цитирую из его стихотворения «России» 1839 год. «Гордись тебе, льстецы, сказали, земля с увенчанным челом, земля несокрушимой стали, полмира, взявшая мечом, красны степей твоих уборы, и горы в небо уперлись, и как моря твои озеры». Не верь, не слушай, не гордись. Пространство пожирает и опустошает страну изнутри. 100 лет спустя после Хомякова Мандельштам писал: «Мы живем под собой, не чуя страны». Это как кожа, которая не прилегает, так сказать, к телу, а вздувается, как огромный волдырь. Живущему в этой стране трудно почувствовать ее своей и нести за нее ответственность. Он насадит сад, откуда-то нагрянут чужие или свои, и все заберут и разорят. Эта страна всех не ничейная. В ней нет разгородок для личной свободы и ответственности, для сплоченного сообщества людей, сотрудников и самышленников. Эта страна ни для кого не своя, в том числе и для тех, кто правит ею и зарывает свои сокровища где подальше, в чужих землях. И вдруг начинаешь понимать, что за века, прошедшие со времен Орды, один из ее улусов, московский, так и не стал оседлой цивилизацией. Кочевая Орда, из которой образовалось российское государство, все еще бродит в его крови и противится ценностям оседлой цивилизации. Кочевье, колонизация новых земель продолжается. Причем кочевье – это не только территориальная экспансия, это социальная и психологическая хаотизация, выбивающая людей из устойчивых связей и локаций. Тот же Фурков говорил, что задача новейшей русской политики – это выдворить из себя тот хаос, который постоянно в России образуется путем экспансии в другие страны, выдворить из себя. Вся история страны за последний век, особенно, я бы сказал, с начала Первой мировой войны, сейчас отмечается 110-летняя ее годовщина, 1 августа 1914-го, вся история страны за последний век новоордынская, и нынешняя война вписывается в нее как последняя фаза. Несколько волн эмиграции, миллионы беженцев революционных и военных лет, насильственное переселение целых народов и сословий, раскулачивание, расказачивание, ГУЛАГ, тюрьмы, колонии, поселения с миллионами ссыльных, заключенных, оторванных от дома, массовое сиротство, приюты, дети без родителей или живущие в неполных семьях, криминализация населения, масса людей в бегах от закона или от беззакония, отсутствие стабильности, политические ветра и бури, сменяющие курс каждые несколько лет и гонящие людей в разные края страны и за ее пределы. Это все тоже формы ордынства, качели внутреннего и внешнего. Ну, вот и сейчас мобилизация одних, релокация других и, как следствие, волны вторичного вынужденного качеля в других странах, многомиллионный поток беженцев из Украины. Говорят о ресурсном проклятии России. Слишком много нефти и газа, поэтому нет стимула для работы. Торгуй недрами родной матери земли. Но наряду с ресурсным проклятием есть еще более страшное – территориальное проклятие. Нельзя ни отдать эту территорию, ни освоить ее. Только стыть и пустеть вместе с ней, пуская все глубже в каждый дом, в каждое сердце чувствует безысходность. Александр Солженицын упрямо твердил, что Россия нуждается в системе земств, местного самоуправления, чтобы правили каждым населенным пунктом те люди, которые его населяют. В этом был он, безусловно, великий реалист. Но он же, Солженицын, полагал, что новая федеративная держава после распада СССР должна вобрать в себя все славянские республики Казахстана. То есть он верил в благотворность общего государственного пространства и призывал к его расширению уже после распада СССР. Это в его книге «Россия в обвале» 1998 год. Казалось бы, как не понять, что местное самоуправление, за которое ратует Солженицын, и такое огромное пространство, управляемое из одного государственного центра, просто несовместимы. Сильное земство на необъятной земле – это утопия несбыточная для России. История показала, что введенные в 1864 году на волне реформ Александра II земство, как форма самоуправления, все больше становилось легальной оппозицией центральному правительству и были отменены уже в 1918 году, едва большевики взяли власть. Централизация несоединима с земством. Да и вообще вот дух этого бесконечного пространства, которое, кажется, нигде не кончается, и сама безграничность которого так дорога русскому сердцу. Приволье, раздолье, развули, неповторимые задушевные русские слова, все они практически непереводимы на другие языки. Однако не сквозит ли в них та же пустота, которая представляется порой как манящая, освобождающая? У историка Василия Ключевского так передано это оцепенение безграничного простора, проходящее через всю историю России, как ее, так сказать, географическая константа. Цитирую. «Жилья не видно на обширных пространствах, никакого звука не слышно кругом, и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя, беспробудного сна и пустынности, одиночества, располагающее к беспредметному, унылому раздолью, безъясной, отчетливой мысли». И как часто русские поэты от Пушкина и до Блока и дальше, они выражали именно это чувство безграничного простора и безграничной тоски. Блок. «Объятый тоскою могучий, я рыщу на белом коне. И чем привольнее бег, тем сильнее тоска в сердце всадник». Или, как у того же Блока, «На поле Куликовом, наш путь в тоске безбрежный, в твоей тоске у роз». Каждый подвиг этой размашистой удали, вот чем вдохновляют сейчас участников СВО, специальной военной операции, состоит в том, чтобы раздвинуть стесняющие пределы еще шире, захватить еще больше земель, не наполнить их, а пополнить саму пустоту, эту тоску, от которой никому и самим богатырям в первую очередь не спастись. Вот почему представляется так несчастлива эта земля. Она растерзана своими просторами и одержима духом пустоты, который не выносит никакого жизнеустроения на определенном месте. Как сказал бы философ Гегель, абстрактная идея беспредельности уничтожает всякую жизненную конкретность. Пьянство, воровство, коррупция, лень, ложь, насилие – это лишь многообразные формы запустения и отвлечения от конкретного труда жизни. Нет твердого понятия о собственности, о реальности, о правде, о законе, о свободе, об индивидуальности, о гражданском долге, о человеческом достоинстве. Все это расплывается в абстракции великого пространства, которое никто не может чувствовать своим, ибо оно, как горизонт, отступает от каждого реального места. Великое и неопределимое там, вот как говорят в России, вот там лучше знаю. Вот там столица, там в Кремле, там на небесах. Вот это великое и неопределимое там торжествует над здесь и требует новых и новых жертв. Этот призрак великого пространства люди называют Родиной и кормят своей плотью и кровью, своими детьми, своим имуществом, честью и свободой. Как Путин. Россия нигде не кончается. А раньше на эту же тему у Гоголя Ноздрев. Вот посмотри, он говорит Чичикову, вот до того леса, все мое. А за лесом тоже все мое. Вот так и здесь. Присоединив к себе ряд украинских территорий, начиная с Крыма в 2014 году, Россия не столько выросла в размерах, сколько утратила свою пространственную идентичность. Если Севастополь, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье входят в состав России на тех же конституционных правах, что Москва и Петербург, значит, вся территория России, включая обе ее столицы, оказывается в таком же юридически неопределенном подвешенном состоянии. Россия рассеяла себя, размазала по глобусу. Такова судьба антипространства, которое по мере растяжения превращается в противоположность себе, утрачивает саму страну как форму своего конкретного бытия. То же самое происходит и со временем. Происходит еще один радикальнейший поворот в новой политической метафизике. Радикальнейший, действительно, речь идет там не о демократии или монархии, или о каких-то других принципах общественного устройства. Речь идет о некрократии, о власти смерти. Причем она сразу претендует, эта некрократия, на законодательный статус. То есть мыслится именно как система власти. Я приведу гротескный, но вместе с тем очень характерный пример. Еще в 2016 году директор Института экономических стратегий, профессор МГИМО и вообще очень важный человек в научной и политической иерархии страны, Александр Агеев. Он заявил о необходимости законодательного обеспечения прав умерших, ну, участия в общественной жизни. Размышляя о Великой Отечественной войне, как о точке консолидации общества, Агеев предложил предоставить избирательное право 27 миллионам советских граждан, погибших на войне. Погибшие смогли бы влиять на текущие дела в стране, к развитию и спасению которой они имели непосредственное отношение. Например, за них могли бы голосовать их семьи. Он также заявил, что право голоса, возможно, должны получить сразу несколько предыдущих поколений, а не только те, кто погиб в войне. То есть погибли в гражданской войне, в Первой мировой, может быть, в войне 1812 года. Они должны тоже получить право голоса. Причина та же. Иметь возможность влиять на текущие события, которые становятся продолжением к собственной жизни. Ведь глубокая мысль. И то, что высказал очень влиятельный ученый 8 лет спустя, уже сейчас, в мае 2024 года, на высшем законодательном уровне, Андрей Исаев, депутат Госдумы и замглавы фракции «Единая Россия», повторил. Он призвал, цитирую, учитывать право голоса ушедших поколений и подчеркнул, что именно этим российская демократия отличается от западных, где считаются голоса только живых людей. Вот это и есть некрократия, причем в таком буквальном смысле, что хочется пожать плечами или сойти с ума. Коль не эксцентричными кажутся эти призывы, предоставить умершим избирательные права, они приоткрывают мистическую основу амбиций российской власти. Понимают ли российские некрофилы и некроманы, что, привлекая в свои ряды мертвецов, они сами, по сути, пополняют их ряды? Тот же самый Чадаев, которого я уже цитировал, первый самобытный русский мыслитель, свои философические письма подписывал «Некрополис», имея в виду Москву, город мертвых. Таким он видел этот город. С 2014 года, с начала вторжения в Украину, русский мир стал стремительно обзаводиться новыми обрядами. Смерть символически встречает новое поколение уже в колыбели. Даже младенцев наряжают в военную форму, то есть готовят им участь пушечного мяса, как будто они прямо рождаются на тот свет. Детские коляски производятся в виде танков. Это еще задолго до начала СВО. Ко Дню Победы проводятся парады детских войск. Когда родители одевают своих детей, детсадовцев, в армейскую униформу, они, по сути, уже совершают ритуальные жертвоприношения. Но властям это уже и тогда оказалось недостаточно патриотичным. Еще в 2019 году в Совете Федерации глава Комитета по обороне, бывший командующий ВКС и ВВС России Виктор Бондарев, обратился к министру образования, цитирую: «Ребенок боится автомата? Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать? Разве это нормальное явление?» Вот так. Об этом почему-то мало кто помнит. Февраль 22 года многое затмил предыдущей истории. Но еще в декабре 21 года, за два месяца до начала войны, был объявлен новый национальный стандарт под заглавием «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время». Это об организации массовых кладбищ, братских могил, с учетом того, что предполагаются огромные потери и военные, и в мирное время. Причем этот ГОСТ подготавливался еще с сентября 2021 года, а его введение осуществилось 1 февраля 2022, то есть все было заранее продумано 24 февраля. Как соглашаются эксперты, речь идет о подготовке к ядерной войне, о применении оружия массового поражения, когда одновременно умирают тысячи и более человек. Там, в этом ГОСТе, все распланировано. Хоронят 4 слоя, либо в мешках, либо в деревянных гробах, заготовленных заранее в количестве 300 штук на 1000 населения. Конечно, рыть индивидуальных могил в такое время речь уже не идет. Люди внимательно сразу поняли, что речь идет о приближении большой войны. И здесь хотелось бы сделать такое заключение. Земля, могила, похороны, зарывание в землю – это, я бы сказал, важнейший признак фашизма, когда человечество устремляется к хтонические недра. Хтонос – это греческое слово для обозначения земли и подземелья. Может быть, вы знаете, что Умберто Эко, известный итальянский писатель, называл 14 основных признаков фашизма, а я назову один, и мне кажется, он самым верным. Фашизм – это отказ от индивидуальности во имя торжества почвы, земли, захоронения в ее недрах и уничтожения того сознания, той личной ответственности, которая делает человека надземным существом. Отречение от личности, погружение в почву и кровь – это, на мой взгляд, и есть определяющий признак фашизма. Фашизм – это коллективная попытка излечиться от травмы рождения опытом символической смерти. То есть отказа от сознания, языка, индивидуальности, от всех тревог отдельного проблемного испытующего бытия. И вот это и есть определяющий признак фашизма, на мой взгляд. Мне кажется, что современному политическому и философскому языку не хватает понятия «онтоцит» от древнегреческого «онтос» – бытие и «цит» – убийство. Известны такие понятия, как геноцид, зооцид, экоцид. А онтоцид – это тотальное уничтожение всего сущего. Война с бытием как таковым. Эта вражда к бытию как таковому лежит в основе ряда религиозных и политических воззрений. Хотя так гностицизм, отчасти старообрядчество, евразийство, фашизм. Мир лежит во зле или захвачен сатаной. Эта старообрядческая формула жива до сих пор. В своей кремлевской речи, объявляющей аннексию 4 украинских регионов, Путин обвинил весь Запад в сатане. Совершенно такая старообрядческая или гностическая формула. Он сказал: подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Конец цитаты. После этого Российский Совет Безопасности и вся пропаганда провозгласили основную задачу спецоперации уже не только денацификации и демилитаризации Украины, но и ее десатанизацию. А это означает борьбу уже не с идеологией денацификации, не с армией демилитаризации, но с самим существованием Украины. Онтоцит на практике – это тактика выжженной земли. Иногда тактика выжженной земли проводится отступающей армией, отступающей, чтобы не дать возможности агрессору пользоваться захваченной рукой. Но и такая тактика запрещена международными нормами ведения войны. А в нынешней войне тактика выжженной земли применяется нападающей армией. Более 40% территории Украины заминированы. Такая политика тотального небытия противоречит не только международному праву, но и прагматике войны. Даже нацистская Германия старалась не разрушать более того, что было необходимо для военной победы. Пытаясь перевернуть мировой порядок и установить свою глобальную геополитическую гегемонию в будущем, Россия стремительно погружается в прошлое, проходя в обратном направлении этапу своей истории. Отворачиваясь от Запада, захлопывает окно, прорубленное петлом любовью, и возвращается в эпоху изоляции на Москву. А дальше уже мерцает перспектива опять стать лузом Орды, Великой Восточной империи или даже двух империй, китайской и исламской. Первое и самое страшное убийство, если вспомнить Библию, это братоубийство. Каин убивает Авеля. Поэтому война России против Украины несет несмываемый печок Каинова греха. Но есть еще одно, более глубокое. Это не только братоубийство, но и самоубийство. Среди последствий российских ракетных ударов в Украине поражает своим символизмом разрушенная кафедра русской филологии Киевского университета. Это произошло 10 октября 2022 года. Россия сама наносит удары по русскому языку и литературе, по истории и культуре, по образу России во всем мире, по всему доброму и творческому, что было в ее прошлом, и что она уничтожает теперь в припадке самоистребления. Уничтожает свою духовную родину, Киевскую Русь, родину своего языка и веры. Это не просто ошибка или преступление. Это именно самоубийство, пожалуй, самое грандиозное самоубийство в истории человечества. Это если убийцам еще доступно покаяние, и за них можно молиться, то самоубийца лишается церковного погребения и поминовения. А что ожидает страну самоубийцу, трудно даже представить.
1: Вы слушали лекцию философа и культуролога Михаила Эпштейна в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственной дотации, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства.
2: Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его мышление оставалось независимым. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о пропаганде, которая, без сомнения, стала своего рода базой для развязывания и ведения захватнической войны в Украине. Она не просто оказывает информационную поддержку этой войне, она, в принципе, подготовила почву для того, чтобы эта война стала возможной. При каких условиях можно разрушить воздействие пропаганды на российское общество, кто должен этим заниматься и как предотвратить появление таких злокачественных явлений в будущем? Об этом мы поговорим с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Вы знаете, прежде всего я бы хотела задать вам вопрос о том, действительно ли российская пропаганда сейчас настолько злокачественна, настолько велик ее вклад в то, что российское общество одобряет и во многом поддерживает войну в Украине. Очень часто российскую пропаганду сравнивают с нацистской пропагандой времен Третьего Рейха, которую называют геббельсовской. Вот на ваш взгляд, уместно ли такое сравнение?
1: Смотрите, мне кажется, что, безусловно, оружие, которое убивает сегодня граждан Украины, им не стреляют журналисты, им не стреляют публичные интеллектуалы. Их вклад другой. Они для тех, кто активно это все поддерживает, помогают находить причины для этих действий. Мы знаем, что достаточно большая часть российского общества попросту, ну скажем так, придерживается нейтралитета. Для них такая пропаганда тоже несет определенные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции. Наравне, безусловно, с какой-то рациональной оценкой своих возможностей, того, что предоставляет среда и так далее. Поэтому вклад сегодняшней пропаганды... Я не люблю ярлыки, там, Третий Рейх и так далее, геббельсовская. А почему не полпотовская?
3: Ну, скорее просто потому, что геббельсовская больше на слуху. Она же напрямую коснулась жителей советского, постсоветского пространства, в то время как полпот был где-то далеко вместе со своим режимом.
1: Но это не значит, что он был менее кровавым. Может быть, даже более. Или, например, то, что происходило в Мьянме недавно. Нам очень сильно поможет, если мы не будем использовать ярлыки, а пытаться оценивать вот это конкретное явление. Российские государственные или окологосударственные медиа, перешедшие просто в режим тотальной дезинформации населения, не информации, а именно дезинформации, и помогающие распространять и убеждать российское население, и не только российское население, мы же понимаем, что то, что слышит внутри России, слышит и, не знаю, по всему постсоветскому пространству. Русскоязычная аудитория в Евросоюзе тоже это слышит. Эти люди подносят вербальные патроны, вербальные снаряды, которыми бьют по мозгам. Не всегда успешно, но этого хватает, чтобы война уже шла третий год.
3: Денис, ваше мнение?
2: Я в чем-то согласен с Ильей. Как мне кажется, здесь гораздо важнее, чем проводить какие-то внешние сравнения, понимать, как устроен процесс. Эта пропаганда определенным специфическим образом работает. И от того, что мы назовем ее геббельсовской, полпотовской или там еще какой-нибудь, мы не станем понимать, как она устроена. Это пропаганда, она, конечно же, не геббельсовская там, в том смысле, в котором можно было бы такое сравнение провести. Я бы скорее сказал, что она опирается на какие-то посттоталитарные формы мышления социального, которые укоренились в постсоветском обществе и которые наследуются еще вот со времен, наверное, Сталина. Пропаганда занимается более или менее, но достаточно успешно, вот тут я тоже согласен, тем, что навязывает или формирует скорее у населения России искаженное представление об устройстве реального, внутри которого у нас есть враги, по ним надо стрелять. И эта пропаганда устроена специфически. Давайте мы понимать явление будем, а не проводить какие-то аналогии, которые на самом деле мало что объясняют.
3: Хорошо, тогда в чем специфика именно российской пропаганды? Вы можете не рассказывать о том, чем она конкретно отличается от геббельсовской, но если вы говорите, что она особым образом устроена, то расскажите, пожалуйста, как?
2: Ну, она опирается на коллективную мораль самосохранения, например. Точнее, мораль коллективного самосохранения. Вот так правильнее будет сказать. Эта форма мышления, она унаследована еще с тоталитарных времен. Это форма мышления, где в первую очередь наиболее значимым предметом или наиболее значимой целью является сохранение вот той общности, с которой человек себя идентифицирует. Позже это вылилось как раз в культ победы. То есть мы победили, мы самосохранились, наше общество выжило. А какой ценой? Неважно. Мы за ценой не постоим. То есть ценность индивида нулевая. Индивид оценивается с точки зрения того, как он способен принести пользу вот этому сохранению тотальной вот этой общности нас. Да, конечно, мы ценим жизнь, но главное, вот после этого «но» начинается самое интересное. Вот такая форма мышления, она транслируется пропагандой уже давно.
3: Тогда могу я вас попросить, Илья и Денис, поделиться вашим мнением по поводу того, вот, что стало такой отправной точкой, с которой мы можем говорить, что российская пропаганда заработала в полный рост. Почему я спрашиваю? Потому что даже путинские времена принято делить на некие такие эпохи, и есть якобы вегетарианское путинское время, и есть уже то время, когда гайки были закручены полностью. Да? Вот для вас есть какая-то точка отсчета, вот с которой можно точно говорить, вот с этого момента российская пропаганда уже больше себя не сдерживала?
1: Ну, давайте мы поймем сначала, про что мы говорим. У меня сложности вот сейчас, потому что те, как бы, аспекты российской медиаиндустрии, ее связь с государством, а, собственно, это и является пропагандой. Простите, но это было, ну, с середины 90-х, как минимум. У российской журналистики есть большая родовая травма. Она не отсоединилась от центра власти и не стала самостоятельной, независимой и самоподдерживающейся. Как, собственно, многие другие сообщества, вроде ученых и так далее. И, соответственно, когда мы говорим, вот когда российская медиа стала пропагандой, 96-й год, может быть, 99-й год. Можем и дальше копнуть, как бы. Мы можем и в 92-й год уйти, и в 91-й год уйти. Все зависит от того, какую дефиницию слова «пропаганда» мы подбираем. Мне кажется, что наш разговор в этом плане может быть не очень продуктивным, потому что мы используем ярлыки, за которыми каждый из нас понимает свое. А нам нужно объяснить, что нужно починить. Поэтому приглашение Дениса понять, как это работает, вот мне кажется, будет более продуктивным. И со своей стороны я готов как бы добавить к тому, что сказал Денис про культ победы. Культ победы – это история, да, про идентичность и про прошлое. К нему еще здесь подмешивается совершенно четкая такая колонна, на которой стоит вот эта вот пропаганда под названием «Величие России» во всех сферах. Это Олимпийские игры, территория, естественные природные ресурсы. И да, к нему прикладывается культ победы, но это выросшая в свою собственную как бы колонну история. Здесь же, внутри этой пропаганды, другая основная колонна – это постоянный поиск внутренних врагов, без них никуда. И четвертое – это попытка сформулировать будущее. Как бы это ни прискорбно, но ту самую прекрасную Россию будущего видите пропагандисты. Только они и рисуют ее с другой стороны. Она для них антигей, она для них настоящая русские, она такая, типа, построенная вокруг традиционных ценностей, которые, опять же, каждый вкладывает в свое понимание. Очень важно понимать, что все четыре эти элемента – это то, что началось как бы на грани, как некоторая инициатива не всегда государственников, но часто людей, связанных с государством. А потом это все выросло вот в совершенно, ну, понятно, закон, по которому нельзя критиковать действия Красной Армии во время Второй мировой войны. Или там закон, по которому ЛГБТ – это террористическая экстремистская организация. Понимаете? Это вот один из этих элементов пропаганды. А второй элемент – это как раз вот эти вот общественники, какие-то публичные интеллектуалы, назовем их так, люди околовластные, которые генерируют свои какие-то идеи. И это разные структуры того, что мы называем пропагандой. К этому еще добавляется онлайн-пропаганда, боты, ботафермы, пригожинские ребята, тролли там, и так далее. Это же ко всему этому, у этого всего есть уровень. То, что, с чем мы имеем сегодня дело, и с чем мы будем иметь дело, когда война закончится и когда режим закончится, как разобрать эти штуки? Вот, вот об этом, мне кажется, мы должны скорее поговорить.
3: Об этом мы обязательно поговорим. Денис, выскажите, пожалуйста, свое мнение, есть ли у вас некая отправная точка?
2: Я смотрю на это еще вот с точки зрения того, как устроено сознание, что ли, субъекта, который во всем этом живет. Как работают его социальные формы мышления, что он усваивает в ходе социализации. Например, сейчас что усваивают граждане? Прежде всего, практики двоемыслия. Вот как в советское время. С чего начинался воспитательный процесс еще в детском садике, наверное? С практики двоемыслия. Когда надо соглашаться с правильным, но при этом не забывать о своем. Это даже не фига в кармане. Эти люди, они не были противниками советской власти. Они просто хотели жить. Они заботились о своих насущных нуждах. И в итоге эти практики двоемыслия, они разрушительны, они разрушают общество, они разрушают горизонтальные связи, взаимное доверие. А без взаимного доверия никакой прогресс общества, например, невозможен. Я вообще считаю, что нам потребуется какая-то реабилитация психологическая, прежде всего, в масштабах страны. У нас общество людей, глубоко травмированных, еще начиная с тоталитарных времен, и эта травма постоянно воспроизводится в людях. И она уже теперь даже на уровне государственном институционализирована фактически. Мы, например, прекрасно знаем, что в Госдуме есть люди с ориентацией, которая считается террористической. Но они есть.
3: Но они принимают антитеррористические законы, конечно, назовем их так.
2: Понимаете, это свидетельство вот этой вот шизофренической раздвоенности. Такой шизореализм, как его называет Слоттердайк. То есть они прекрасно понимают, кто они, но принимают те законы, которые надо принять.
3: В таком случае, как ликвидировать, как уничтожить воздействие российской пропаганды на умы, на сознание российских граждан? Вот, предположим, мы подошли к какой-то черте, когда это стало возможным. Закончилась война, например, рухнул путинский режим, поменялась власть. Что нужно делать для того, чтобы снять с людей, вывести их вот из этого морока, из этого состояния?
1: Ну, надо начинать с маленьких шагов. А большое проклятие российской журналистики в том, что журналистика российская не является этичной. То есть этика производства новостей, даже у самых хороших медиаорганизаций, построена, скорее, на таких каких-то очевидных вещах, которых должны придерживаться. Но не на правилах четких. Что, начиная с гласности и до сегодняшнего дня, собственно, очень часто подводит российскую журналистику. Отсюда берутся распятые мальчики, девочки в Германии похищенные, отсюда берутся и разные другие придуманные истории. Российские медиа, ну вы, Фрида, это прекрасно знаете. Работая внутри ньюзрума, никаких писаных правил нету. Да, вот надо начинать с базового.
3: Нет, там есть определенные правила, но они писаны не законами,
1: они не писаны и не этикой. Профессиональными журналистами.
3: Да, они писаны начальством.
1: Вот надо начинать хотя бы с этого. Каждая медиа, если это является медиа, должен быть элемент профессиональных стандартов, которые работают внутри Ньюзрума. Вторая вещь, безусловно, на законодательном уровне нужно будет вести процесс люстрации. Критерии, по которым это будет сделано, это вопрос обсуждения. Понятно, что очень сложный вопрос, потому что даже люди с приятными лицами, в кавычках, могут попасть под это определение, люстрируемого. Третье – общественное телевидение России. Без сомнения, должна возникнуть не вот эта вот искусственная конструкция, которая возникла в 2012 году, которую как бы даровали российским гражданам после митингов на Болотной площади, но это, конечно, это плач. Это не, и не общественное, и не телевидение. А по-настоящему public-funded медиа, которые как BBC и так далее, которая бы не занимала никогда никакую позицию. И чтобы совершенно четко существовали рамки, в которых некоторая комиссия независимых людей могла бы выносить определенные решения по поводу операций тех или иных медиа-организаций. Понятно, что в посттоталитарном обществе большой вопрос, кто будет осуществлять мониторинг и условный контроль за соблюдением всех этих принципов. Я вот вам сейчас не скажу, кто это должен быть. Собственно, отчасти, я полагаю, вот этот подкаст – это возможность как бы открыть эту дискуссию. Прекрасно. Это часть процесса нормализации российской медиасистемы, часть большего процесса, о котором, собственно, Денис упомянул вскользь, просто перезапуска законодательства. Наивно считать, что с окончанием войны и со смертью президента России это все куда-то уйдет. Нет, это никуда не уйдет. Это останется и может переродиться еще в худшую историю. Потому что люди, которые пишут сегодня сценарии для программы «Вести недели», безусловно, останутся в живых, безусловно, у них будет все нормально, и дальше они будут писать точно такие же памфлеты против следующих внутренних врагов. Вот, поэтому это как бы это то, что нас ждет.
3: А что делать как раз вот с этой армией так называемых журналистов, которые сейчас работают в пропагандистских СМИ, как государственных, так и окологосударственных, ну, в общем, обслуживают российское государство, когда действительно что-то поменяется в России? Вот они должны быть отлучены от профессии, я не знаю, там сдать какой-то экзамен, показав, что они перековались, переформатировались. Или вот на ваш взгляд, что делать с этими кадрами?
1: Люди, которые непосредственно отвечали, и это понятно, будет часть большого процесса, не знаю, судебного ли или еще какого-то, отвечали за производство языка, разжигающего ненависть, эти люди, безусловно, должны иметь уголовное преследование. Мы понимаем, кто внутри редакции этим занимается. А те люди, которые, ну, условно, там, обслуживающие какие-нибудь, это тоже степень вины другая. Ну, условно, Марина Овсянникова с 2003 года, которая работала на Первом канале в редакции. Что с Мариной Овсянниковой делать? Большой вопрос, да? То есть, может здесь сказать, вы же работали, вы же как-то с этим жили, вы же ведь обслуживали машину. Ну, вот я вот не уверен, что вот... Мне кажется, что по степени иерархии внутри каждой из редакций нужно будет, соответственно, и проводить определенные иллюстрации. Я понимаю, что я сейчас открываю ящик Пандоры с этим разговором, что, естественно, найдется огромное количество людей, которые скажут, ну ведь они же все понимают, и они же ведь против войны, но это, к сожалению, сегодня не поможет никому. Более того, потом это не поможет никому. Без сомнения, каждое медиа должно работать по профессиональным стандартам, без исключения. Если контракт человека будет зависеть от того, соблюдает он принципы или нет, профессиональный, то человек будет себя и по-иному совершенно вести. И на какое-то время, наверняка, в медиа должен приходить некоторый специалист, который бы будет просто изнутри наблюдать, а насколько медиа придерживается такого рода принципа. Более того, внешнее наблюдение может, еще раз, вот есть хорошая штука, называется Ofcom в Британии, да, это такое агентство, куда люди могут пожаловаться, да, на то, как, например, вещает BBC или какой-то другой телеканал. Ofcom рассматривает все жалобы. Понятно, что там будет много шлака, понятно, что... Но есть некоторая процедура. Внутренний контроль через условных там инспекторов, экспертов и так далее, и внешний контроль. Если нарушение происходит несколько раз, то медиа лишается лицензии. Это сложный, неприятный процесс. Но вот если журналисты, если, собственно, производители контента этого не будут придерживаться, тогда ничего не поправится.
3: Я правильно понимаю, что в России тоже должен быть создан какой-то регулятор типа Авкома, который, насколько я понимаю, в свое время запретил вещание RT на территории Соединенного Королевства?
1: Безусловно, должен быть регулятор. Должно быть некоторое независимое агентство, которое этим занимается. Более того, абсолютная прозрачность назначения туда людей, абсолютная прозрачность того, как они работают, кто они такие и так далее, это, скорее всего, на 100% не убережет. Я не наивный здесь. Это не убережет от каких-нибудь чуваков, которые совершенно мутные могут быть туда назначены. Или с какой-то предысторией. Может быть. Но это вопрос о том, как мы эту машину сделаем. Это от нас во многом зависит.
2: Ну, здесь вот Илья дал очень развернутый комментарий. Он как раз лучше разбирается, чем я, в том, как устроены медиа. Но у меня, опять же, заход вот со стороны теории такой немножко. Еще Алексис де Токвиль в свое время писал, когда исследовал демократию в Америке, что одним из столпов сохранения вот этой демократии является свобода не только ассоциаций, но и свобода медиа. В этом смысле я согласен с отсутствием у Ильи иллюзий на тему того, что мы все равно это поле никогда не зачистим. Никогда не будет абсолютной прозрачности, там, никогда не будет абсолютного отсутствия пропаганды в медиапространстве. Тем более в настоящее время, когда каждый может открыть свой телеграм-канал или там что-то вещать в Твиттере или еще что-нибудь такое делать. И это, в принципе, никак и никем не может контролироваться. В этом смысле гораздо важнее, чтобы у государства никогда не было монополии на информационное пространство. То есть вот это первое, что надо забрать. Это во-первых. Во-вторых, конечно, не должно быть никакой поддержки. Сразу же надо забрать деньги у всех вот этих пабликов, ботаферм и всего остального. И в целом, наверное, уже пора предусматривать какие-то защитные меры от организации подобного рода фальшивых маркеров общественного мнения. Потому что ботаферма – это, по сути, фальсификация общественного мнения.
1: Ну, не только.
2: Вот. Ну, не только. Помимо прочего.
1: Но вот. Это еще способ распространения дезинформации, это еще способ подавления альтернативных взглядов.
2: Да-да-да. Но именно под соусом того, что так вот считает большинство. По сути, ведь ботаферма, она организует что? Она организует якобы апелляцию к мнению большинства. Вот там 10 тысяч каких-то комментариев про одно и то же. И человек думает, что так мыслят все. А мы существа коллективные, на нас это действует.
1: Ну, мне, извините, я вклинюсь, но мне кажется, что здесь еще один момент, это, опять же, на законодательном уровне, это, без сомнения, регулирование социальных сетей. То есть, то, что потихонечку в Америке, в Британии, в Европе приходят и придут, я думаю, что в какой-то момент большие технологические компании додавят таки просто ввести политику нормального мониторинга дезинформации. И мне кажется, что в России это тоже можно будет сделать, нужно будет сделать. Это как раз часть достаточно понятной и достаточно ключевой для предотвращения распространения пропаганды политика.
2: Да, я согласен. Однако вопрос с дезинформацией не решает вопроса с распространением идеологии. Вот это уже немножко другая история. И от этого нет никакой защиты, кроме одной, кроме настоящей свободы мнений. Алексис де Токвиль, он был человеком, который еще в первой половине XIX века предсказал появление тоталитарных режимов на основе исследования демократических. И он же выявил то, что не дает демократии сползать в тоталитаризм, как он выражался, невиданную ранее деспотию, а именно баланс между свободой и равенством. Важно, чтобы нельзя было никак нарушить свободу человека. Чтобы человек имел возможность сказать «нет», и ему за это ничего не будет.
3: Денис, я правильно понимаю, что при демократическом устройстве государства этот процесс будет отрегулирован в автоматическом режиме, получается? То есть, если у нас будет демократия и свобода слова, соответственно, наладится и работа тех ресурсов, которые занимаются поставкой информации.
2: Конечно, да, мы получим массу мнений. Это все никуда не денется, как верно сказал Илья. Люди по-прежнему будут там рассказывать про величие, про еще что-нибудь, но при этом не будет государственной монополии, не будет финансирования государственного этого всего, и будет свобода средств массовой информации.
1: Да, но помимо того, что государство не будет этого финансировать, это не значит, что какой-нибудь условный Малафеев не будет, конечно, финансировать то же самое. То есть тут тоже не надо впадать в иллюзию, там, условно, но я сейчас немножко иронично это говорю, но в прекрасной России будущего, представьте, это 15 партий. Из них точно пара партий будет достаточно правая, а то и правая радикальная.
2: Да, конечно, обязательно.
1: И эти партии будут продвигать в том числе повестку, которую продвигает сегодняшние правые.
2: Абсолютно.
1: Трансгендеры, популизм, антииммиграционная повестка будет, безусловно. Ну, то есть, мы смотрим на то, что сейчас происходит, например, во Франции какой-нибудь, да? Или в Британии, да? Вот будет такая же ситуация. Другое дело, что хорошо, допустим, что государство на законодательном уровне ни копейки не имеет права дать. Но есть же десятки способов в сегодняшнем мире заплатить, там, я уж не говорю про крипту, да, какую-нибудь. Mm-hmm.
2: Я здесь должен уточнить. Я имел в виду, что надо запретить государству давать деньги вот на то, на что оно дает сейчас. Не вообще. В том смысле, что государственные средства, как какие-нибудь массовые информации, вполне могут быть, если они будут прозрачны и будут действительно обществом контролируемы.
1: Никаких, мне кажется, у государства вообще не должно быть медиа, кроме общественных.
2: Сложный вопрос, не знаю.
1: Мне он как раз он не сложный, потому что задача вообще государства выполнять определенные функции, не связанные с медиа никак. Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства. И дальше неважно, кто приходит. ЛДПР ли приходит к власти, не знаю, Малафеев или кто-то. Государство, медиа быть в руках не должно. Ни у областных губернаторов, ни у мэров, ни у правительства официальной российской газеты. Не должно этого быть. У вас есть отдел коммуникаций, у вас есть пресс-офицер. Пожалуйста, вот через них коммуницируйте с медиа. А медиа задают вам вопросы. Вот и все. Вот как бы мне кажется, что здесь компромисс не должно быть.
2: Можно это пообсуждать, но я думаю, что это не тема сегодняшнего.
3: Но почему? Это очень интересно. Вот смотрите, есть же западные демократии, которые мы считаем эталоном построения демократического общества, в которых есть государственные СМИ. Они там функционируют наравне с негосударственными.
2: Вполне есть.
1: Да, ну назовите, пожалуйста, примеры, и мы будем обсуждать их конкретно.
3: А во Франции разве нет государственного телеканала?
1: А во Франции есть наблюдательный совет дальше? А во Франции есть ли заработающее законодательство? Ну, как бы вот здесь мы... Франция не превратилась в диктатуру. Франция выращивала свои демократические институты и продолжает обладать очень сильным гражданским обществом в течение больше, чем 200 лет. Поэтому любые сравнения, которые мы сейчас с европейскими примерами будем делать, они будут просто на российской почве не работать. Нам нужно изобретать во многом велосипед, исходя из тех условий, в которых находимся мы сейчас.
2: Но я бы здесь остановился на том все-таки, что нам нужно еще до определенной степени менять дизайн самого общества, менять культуру. И вот эта вот задача уже, как мне кажется, выходящая за пределы только работы с медиа. Например, совершенно необходимо образование реформировать.
3: Вот да, то есть когда мы говорим о пропаганде, и это наша беседа тоже по большей части, она была посвящена именно медиа. А какие еще есть способы пропаганды, кроме медиа и кроме социальных сетей, о которых мы сейчас подробно говорили?
2: Ну, вообще сейчас как раз-таки российское, путинское вот это государство, оно занимается созданием такого низового уровня пропаганды из образования. И вы можете замечать все эти реформы, все эти...
3: Разговоры о важном.
2: Разговоры о важном, пентабазисы и прочие их инициативы, они все направлены на то, чтобы образование работало в качестве того, что Фуко называет психфункцией, то есть производило индивида с заданными параметрами, естественно, заданными государством. И если вот, например, мы посмотрим на то, как работает их концепция образования, например, в сфере так называемых традиционных ценностей, то мы увидим, что это образование перепаковывает определенным образом понятие традиционных ценностей. Что вообще можно назвать традиционными ценностями? Ну, например, не убей, не укради. Однако, если мы посмотрим на то, как интерпретируют традиционные ценности в этой системе образования, то мы как раз увидим, что эти ценности работают, во-первых, как набор каких-то сервильных установок, то есть приоритизация государственной задачи над личной, приоритизация общественного над личным, отъем индивидуального человеческого достоинства, и право каких-то внешних структур судить о нем и так далее. И это все называется традиционными ценностями. Плюс репродуктивное рабство для женщин. Вот набор традиционных ценностей, которые предлагает нынешнее образование путинское.
3: Кроме образования, еще есть какой-то способ пропаганды у государства?
2: Да, есть. Во-первых, это то, что можно назвать скудостью. В своей теории устройства власти Фуко это описывал именно как содержание в скудости. То есть возможности людей ограничиваются так, что они вынужденно идут на какие-то шаги. Например, сейчас эта концепция реализуется в российских регионах, когда перекредитованные люди, не имея возможности просто на своей работе отдать эти кредиты, идут за относительно, кстати, небольшие деньги воевать с украинцами, которые им ничего не сделали.
3: То есть вы имеете в виду намеренное поддержание низкого уровня жизни населения, да? Это тоже вы считаете частью пропаганды?
2: Да, именно так. Но это не только про уровень жизни, это еще и про возможности, про уровень возможностей.
1: Да нет, я в целом согласен, что это война классовая. Здесь очень правильно Кирилл Кобрин, мой коллега, заметил еще в самом начале войны, что классы, которые больше всего лишены каких-либо преимуществ, больше всего используются в качестве расходного материала. Да, ну как бы такой вот фоновый фактор – это, безусловно, чудовищная поляризация, но это еще и чудовищное отсутствие того, что такое россияне. Концепция идентичности, через которую, вот, собственно, государство и запихивает разные формы. Традиционные ценности у нас нет, вот мы такие православные, потом мы такие мультикультурные, ну и так далее. То есть вот эта игра с постоянными меняющимися идентичностями – это тоже такой способ забить голову. Ну, как бы, опять же, я смотрю на это больше с точки зрения практики, и, без сомнения, наибольшую в перспективе опасность представляет собой пропаганда в школах и университетах. Потому что, во-первых, она выполняется теми людьми, которые как бы, ну это же наша работа, это как журналисты, да, учителя. В этом есть страшный пример того, чего они дают детям. Во-вторых, это, опять же, люди, которые это делают, и преподаватели университетов, и учителя в школах. Это люди, которые, ну, очень имеют мало прав, мягко говоря, и очень сильно зависят от своего начальства. И очень часто, как бы, являются заложниками тех обстоятельств, ну, как бы, журналист взял и пошел там писать еще куда-то, переехал. Что делает школьный учитель? Особенно, если это село. Это действительно может играть в перспективе очень большую роль, потому что то, чем сейчас отравляют просто мозги детям и студентам, они же ведь это потом запомнят, и они будут выстраивать свой мир, исходя из того, что их когда-то тогда научили. Ну вот это прям одинаково серьезное преступление, как и преступление журналистов, которые производят пропаганду.
3: А как должна строиться контрпропаганда в прекрасной России будущего? То есть должны проводиться антиуроки о важном? Ну, я сейчас, конечно, шучу, но какой-то иной предмет, да, который будет полностью опрокидывать, опровергать все то, что говорилось на путинских уроках о важном. То же самое по телевидению. Должны идти какие-то специальные передачи для того, чтобы приводить в чувство народ, образовывать его, открывать ему глаза на какие-то преступления путинского режима и так далее. То есть вот чисто технически вы можете вот рассказать, как бы это в идеале должно было быть построено?
2: Ну, плюс-минус, да. Прежде всего, надо сменить модель образовательную. Можно так вот очень грубо разделить образовательные модели на два типа. Это объяснительные и аргументативные. Объяснительные модели работают по принципу толкования истины. То есть уже некая истинная идея принята, а дальше надо объяснить, как можно с ней согласиться или как с ней соглашаться правильно. Аргументативная модель изначально ставит некую идею под вопрос, проблематизирует. И в ходе обучения, собственно, все обучение состоит в том, что люди сами находят ответ на этот вопрос или решают эту проблему. А заодно выясняют, истинная их гипотеза или ложная, или ставят новые вопросы и так далее. То есть образование должно, в принципе, уйти от объяснительной модели, за исключением каких-то отдельных предметов, там вроде естественных наук, где это, наверное, имеет смысл. Во-вторых,
4: Конечно же, не надо устраивать какие-то уроки контрпропаганды или там уроки о настоящем важном или еще что-нибудь такое. Надо развивать именно способности мыслить самостоятельно, потому что главное преступление в нынешней вот путинской России – это именно самостоятельное мышление. Не так важно, что вы думаете. Важно, что вы думаете сами. Вот это для них самая нежелательная вещь. То есть надо именно ставить культуру мышления в качестве задачи образования так, чтобы люди действительно могли осуществлять независимые акты мысли и понимали, что так можно.
3: Это должно еще в школе начинаться, да, я правильно понимаю?
4: Конечно, это еще может начинаться даже с детского садика. Более того, это даже очень сильно влияет на процесс созревания с точки зрения нейронных связей, формирования отделов коры головного мозга в определенном возрасте и так далее.
1: Ну, я соглашусь, что контрпропаганда курс точно не нужен. Это будет и может быть сделано намного более изящно, потому что, ну, не знаю, условно говоря, признание истоков войны, фактов, которые зафиксированы международными наблюдателями, фактов каких-то преступлений и так далее, это будет как бы отдельная часть, условно, там, политического процесса. Наверное, мы должны вернуться к некоторой автономии образования и среднего, и высшего, потому что, как мы видим, в рамках 90-х, да, было очень тяжело с точки зрения денег, но, тем не менее, мы видим, что формировались все-таки какие-то горизонтальные структуры и на уровне ректоров, и на уровне школ, и появлялись интересные и, главное, экономически стабильные школы, примеры школ. И давайте все-таки не забывать об этом, что российское общество вот в этой ситуации своей, оно же ведь не сразу к этому пришло. Все эти структуры ломали об колено в течение долгих лет, больше 10 лет. И это, собственно, пришло к тому, что все эти институции, академии наук, университеты, школы и так далее, просто стали вот как бы частью такой очень жесткой иерархии, где нет места совершенно альтернативной мысли. Поэтому, конечно, автономия должна быть дана как можно большему количеству организаций такого рода. Опять же, законодательно вмешиваться в это с точки зрения государства тоже нужно будет это запретить. Действительно, как бы критическое мышление. Другое дело, что с кем и как говорить и на каком языке. Потому что если говорить с ребятами, которые пойдут в школу там, через 7 лет, как говорить о том, что началось в 22-м году? И как говорить с людьми, которые придут, не знаю, там, 50-летние сегодня в России, которые сейчас живут в России, и у них есть свое какое-то понимание? Это вообще довольно сложная задача. И, конечно же, об этом тоже нужно думать уже сейчас. Потому что, к сожалению, скорее всего, окажется ситуация, в которой в школу пойдут и дети тех, кто вернулся с войны, и дети тех, кто приехал из эмиграции. Это будут вообще две разных России. Они же будут приходить домой, они же будут спрашивать, и родители им будут рассказывать, а дальше они будут приходить в школу. И на кого будет ложиться вся эта история? Конечно, на учителей.
3: Здесь, знаете, так и хочется сказать, я понимаю, конечно, что это тоже такая шутка, в которой есть доля шутки, что с детьми нужно работать в детских садах и школах, а родителей именно обрабатывать по телевизору, чтобы когда они дома встречались, вот там вот у них они приходили к какому-то консенсусу.
4: Мне кажется, мы еще столкнемся именно с тем, что вот это общество травматизированное, оно будет воспроизводиться. Это же все проявляется и как раз вот на уровне семьи тоже.
3: Денис, а сколько поколений должно смениться для того, чтобы вот эта травма ушла? То есть, если я правильно понимаю, то вот поколение нынешних россиян и их дети – это травмированные поколения. А сколько должно пройти еще лет, сколько поколений должно смениться, чтобы выросло нетравмированное поколение?
4: Сложный вопрос, но я думаю, что как минимум поколение 2-3.
1: То есть, по всей видимости... Думаю, что геополитическая обстановка позволит хоть одному поколению россиян вырасти нетравмированным.
3: Но мы же говорим о том, что рухнет все-таки путинский режим рано или поздно.
1: И это уже будет травмой. Так. И это как бы за собой повлечет еще некоторое количество разных сложностей. В том числе, даже если это все, допустим, уйдет мирно, и не будет никакой резни, и как-то это все вот сойдет на нет, и как-то... Но я думаю, что мы согласимся, что то, что происходит сейчас в России, это долгая гибель империи. Просто мы видим в не очень ускоренном процессе, как отваливаются у этого слона, который упал в джунглях и уже гниет, от него отваливаются разные куски. И все, слон мертвый. Но империя это будет дальше рушиться, рушиться, рушиться. И как она будет рушиться? Мы не очень понимаем, поэтому давайте будем оптимистами, но мне почему-то кажется, что не будет этих 2-3 поколений, которые вырастут без травмы. У каждого будет своя травма.
4: Я согласен, и я бы даже напомнил, что сейчас вот этот режим путинский воспроизводит как раз-таки вот эти прежние советские и тоталитарные модели на базе поколения, которое выходило там на улицы в 90-е. Ну вот люди, которые в 90-е были молодыми, а сейчас выступают как раз-таки активными поддержантами этого режима. Многие из них поддерживают войну, многие из них в ней участвуют. Это же, в общем, поколение как раз-таки 40-50-летних в основной массе, насколько можно судить, вот по опросам, там, по всем данным.
1: Это как раз то самое травмированное поколение разрушением Советского Союза. После него, условно, может идти точно такое же травмированное поколение раннепутинское, которое, да, с одной стороны, жило вроде при стабильности, но оно травмировано абсолютным цинизмом. Цинизмом и лицемерием. И как раз воспитано на тот момент уже таблоидной культурой и культурой фейков в социальных медиа. А следующее поколение, вот оно. Как бы это дети ветеранов СВО, это дети родителей, которых, про которых Денис сказал, что эти люди с двоемыслием. И это, ну, условно, да, дети иммигрантов, которые взяли и приехали. И вот как эти три разных, ну, грубо говоря, вот эти когорты, которые находятся, как они будут говорить о 24 февраля 2022 года, и главное, как они будут дальше выстраивать свое отношение со сверстниками, свое отношение с государственными институтами. История про 24 февраля 2022 года, для кого-то это останется моментом глубочайшего позора, а для кого-то это будет моментом величайшей победы или величайшего шанса. И дети, условно, или там подростки, да, они будут заходить в интернет, они будут искать информацию об этом, они будут читать про это книги, которые их Захар Прилепин и прочие ребята напишут, они будут читать эту очень плохую литературу, скорее всего, они будут затем воспринимать это как некоторую модель для собственной жизни, их будут рекрутировать разные праворадикальные группировки, консервативные группировки и так далее. И вот, вот, как, вот мы с этим столкнемся. Дальше,
4: абсолютно
1: как,
4: точно.
1: Как будет выстроен процесс политически, насколько можно будет там участвовать в дебатах этим людям или нельзя, а если нельзя, какова цена неучастия, какова цена, что они могут уйти в подполье, какова цена, что... Ну, то есть я сейчас, да, вот мы вот фантазируем, я вот сейчас фантазирую как раз негативный сценарий.
3: Да-да, очень пессимистичный. Но вот смотрите, суммируя, если все-таки родится поколение рано или поздно, которое никогда не жило при путинском режиме, его не застало, оно будет воспитываться, расти при очень грамотной, взвешенной системе образования, которая занимается воспитанием критического мышления у ребенка. Это будет начинаться с детского сада, с начальных классов школы и так далее. При этом разные институции, разные ступени этого образования будут максимально автономны. При этом мы будем иметь независимые медиа, в которых будут представлены разные точки зрения, не будет государственной монополии в них. Мы все-таки можем рассчитывать на то, что мы увидим поколение, не одурманенное этой пропагандой, без ее разлагающего влияния на умы, сердца и мысли россиян.
1: Но если вот все так идеально сложится, как вы описали, шансы выше. Другое дело, что чтобы любую пропаганду убрать, тут все-таки нужно действительно то, что сказал Денис, иметь очень хорошо выработанное критическое мышление, причем возможности этой выработки критического мышления с самого детского сада. И не только критического мышления, но еще и уважения. Все-таки уважать других, уважать себя, базовые какие-то вещи про доброту, сострадание и так далее, эти вещи тоже нужны. Потому что, на самом деле, что мы сегодня видим, это культ силы. И мы видим, куда он приводит. А поэтому, действительно, это вот на всех этих уровнях должно быть каким-то образом проработано.
4: Да, я согласен. И конечно, если эти идеальные условия, и так и хочется сказать, прекрасная пора, в которой никому из нас не доведется быть, сложится, до той или иной степени вопрос будет решен. И да, конечно же, надо начинать вот с этой культуры, и я бы даже сформулировал так. Надо избавиться от ситуации, когда человека лишают его априорного достоинства. Ну, то есть, по сути дела, весь нынешний режим основан на том, что у человека отняли его собственное априорное достоинство и убедили в том, что о его достоинстве может судить кто-то еще. Чаще всего это какая-то инстанция власти, которая высказывается якобы от имени всех. В этом смысле у человека должно быть собственное внутреннее неотъемлемое достоинство, которое позволяет ему сказать «нет», в том числе и всем вместе.
3: Вот эти условия, которые мы с вами перечислили, да, при которых возможно

0: Если они не будут этого делать, то все равно рано или поздно найдется какая-то сила, которая начнет менять законы, начнет менять правила, начнет путем какой-нибудь медленной вот такой трансформации, как мы видели, строить очередной какой-нибудь упырский режим. Поэтому задача общества – остро реагировать на любые такие попытки еще в самом начале, научиться это делать. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет окончательно. Если оно еще не исчезло, уже точнее.
1: Илья.
2: Ну, я думаю, что мы все знакомы с различными романами, антиутопиями или художественными фильмами, в которых в самых прекрасных режимах вроде британской демократии приходят диктаторы к власти. Да что уж далеко ходить, вон, на американских выборах Дональд Трамп не скрывает, что он будет диктатором в течение, по крайней мере, он сказал, одного дня. Если настолько устоявшиеся демократические режимы показывают довольно регулярно трещины, которые разные представители гражданского общества пытаются как-то залечить, то что уж говорить о российском обществе, в котором помимо травм еще есть как бы абсолютно отсутствие базовых каких-то систем сдержек и противовесов, которые бы помогли без шоков пережить и избежать вновь того, что происходит сегодня в Украине и в России, собственно. Не будем забывать про огромное количество просто политзаключенных, например. Эти вещи, конечно же, нужно где-то начинать. Мне кажется, что мы немножечко сегодня проговорили. Но опять же, это вот некоторые такие заметки, каждый из которых вообще требует нормального осмысления, дискуссии. Чего мне не хватает на самом деле, о чем я даже год назад писал, что у нас действительно нету обсуждения того, как это будет в будущем выглядеть. Это будут опять реформы с колес людьми, которые вообще непонятно, почему этим занимаются. И вот, к сожалению, год прошел, а подвижек особенных не видно. Вот, поэтому мне кажется, что работа не паханый край, и пора уже начинать.
1: Уважаемые эксперты, большое вам спасибо за этот интересный, увлекательный и очень честный, самый главный разговор. Понятно, что действительно работа предстоит титаническая, но, тем не менее, шанс на то, что российское общество выздоровеет, очнется от этого чудовищного морока, еще остается. Я напомню, что сегодня мы говорили о российской пропаганде с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Дорогие друзья, считанные минуты остались до Нового года. Давайте проводим старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, ну, если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые. Чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие и легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем. С Новым годом!